улицы до холода, в дом заходят валенки, смотрят глазки честные, доверятся с трудом. Тихая история закипает в чайнике, и страшно даже думать.

0: распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
1: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
2: Ненаказуемо.
3: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Понимаете, я за кефиром пошел.
1: Будем брать.
2: Все, мы опоздали весь чек.

0: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
1: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.
2: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
3: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

Помнишь, как замирало сердце при первых звуках любимой песни? Время это повторить! Душевное радио приглашает всех на главную вечеринку твоей юности. Легендарную танцплощадку. Врубай ностальгию на полную. Доставай из шкафа лосины, варенки, олимпийки и кожанки. Приходи в ретро-образе и выигрывай крутые призы прямо на танцполе. Будет жарко! 5 сентября на площади около Дворца спорта. Начало в 19:00. Все подробности в эфире Душевного радио. Генеральный партнер мероприятия — Слонимский мясокомбинат.

0: Поехали!
1: Добро пожаловать в часть. Только мыло готовьте.
2: Сам ты в армии служил?
1: Да нет пока.
2: Что, косит?
1: Косит в городе.
0: Вопросы есть?
3: Я с детства на охоте писец глаз бил, чтоб шкурка целая была.
2: Да?
3: Да.
2: Тогда это полный писец. Повторить сможешь?
4: Человек человеку.
3: Кто?
4: Товарищ, друг и брат. Будем вас воспитывать.

0: Реклама. Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

влюблена, но если ты не позволишь мне себя обнимать, я кота-ра-та-та начну целовать. Соберу сердце звуки, но ты не услышишь и слова любви мне не напишешь. Передам я записку, ты порвешь ее вновь, ты сотрешь эту песню, не сотрется.

0: Реклама. Не жди сезон. Купи дешевле. В «Автосеть» скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.

0: Реклама.
1: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает. Светофор.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Стой! Там пантера!
1: Какое стой? Бежим!
2: Мечтаете о каменном, деревянном или кирпичном доме, но пугают цены на материал и работу каменщиков? Сальто Профиль. Ваш дом получит роскошный вид элитной усадьбы по цене обычного фасада. А компания «Пантера» поможет получить профессиональный монтаж под ключ. «Пантера». Официальный дилер «Альто Профиль» ФРБ. Город Витебск. Код 44-595-5577.
3: Ко дню рождения «Белтелеком» объявляет сезон призов. Покупай товары в «Белтелекомшоп», копи баллы и выигрывай! Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп.
4: Подробности в Могилевской области по номеру 123.

0: Начало часа представляет жилой комплекс «Маяк Минска».
1: Что нужно успеть до конца лета? Воспользоваться возможностью купить коммерческие помещения в комплексе «Маяк Минска» по специальной цене. Успейте до 31 августа. «Маяк Минска». Звоните прямо сейчас. 7675.
2: Сверим время. 8 часов утра. Вы слушаете «Душевное радио».
0: Партнер выпуска новостей – лекарственный препарат «Румакар».
3: Дачники знают, и те, кто ушибся. Знает спортсмен, и он не ошибся. Боль и отеки мешают движению. Гель «Румакар» для их устранения.
4: «Румакар» – лекарственный препарат. Применяется для лечения боли и воспаления при повреждении связок, мышц, суставов и при локализованных ревматических заболеваниях. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендован в период беременности. Рекомендуемая продолжительность применения до 2 недель. Реклама. Производитель «Фармакар» Индко «Фармакар ПЛС Палестина».
2: Новости на Душевном радио.
0: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Доброе утро. Александр Лукашенко поздравил народ Молдовы с Днем независимости. Об этом Белта сообщили в пресс-службе главы государства. Президент отметил, что на протяжении многих лет белорусов и молдаван связывают узы дружбы. «Нас сближает общая историческая судьба и память о подвиге предков», — обратил внимание белорусский лидер. Несмотря на напряженную международную обстановку, накопленные за 3 десятилетия опыт взаимовыгодного сотрудничества послужит основой для восстановления полноценного конструктивного диалога, подчеркнул Александр Лукашенко. 28-я международная архитектурно-строительная выставка «Будэкспо-2026» пройдет в выставочном центре «Белэкспо» с 16 по 18 сентября. Экспозиция охватит широкий ряд направлений – от архитектуры и дизайна до стройматериалов, техники и оборудования. В этом году особый акцент будет сделан на цифровизации отрасли. Значительная часть мероприятий будет посвящена жилищному строительству, развитию городской среды, энергоэффективности и современным требованиям к комфорту. Камеры контроля скорости работают сегодня на 11 участках в Минске. Так, радары есть на проспектах Независимости, Пушкина, Жукова, Дзержинского и на Партизанском. А еще камеры установили на Притыцкого, Московской, Маяковского, Тимирязева, а также на Ванеева и на МКАД. Госавтоинспекция просит водителей быть внимательными и соблюдать скоростной режим. Луна почти полностью покраснеет 28 августа, а спутник Земли более чем на 90% погрузится в тень нашей планеты и приобретет красновато-бурый оттенок. Как объяснили специалисты, эффект возникает из-за преломления солнечных лучей в атмосфере Земли. Цвет может варьироваться от темно-красного до багрового. Затмение продлится с 4.24 до 10.02. Его увидят в Европе, Азии, Африке. В Беларуси Луна зайдет в разгар явления. Наблюдать можно низко над западным горизонтом. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля ровно, евро 3,50, 10 юаней 4 рублей 48 копеек, 100 российских 3,58.
2: Погода на Душевном радио.
0: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность, преимущественно без осадков. В Бресте, Гродно до 24 тепла, в Витебске, Гомеле, Могилеве плюс 20-22. В Минске сегодня без осадков и 22 градуса тепла. Это были главные новости к этому часу. А далее на Душевном радио «Бодри» Сима-шоу с Дмитрием Санковичем.
2: Реклама.
5: АМИ. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Подвесное кресло. Всего за 299 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
6: Иногда нужно просто позвонить своим и сказать: «Встречаемся в субботу», потому что давно пора увидеться, потанцевать и провести вечер в хорошей компании. 17 октября, Минск, Дворец спорта. Танцплощадка с душевным радио. С нами вместе поют и танцуют золотой состав группы «Блестящие», ретро-вумен-трио «Розовые розы», Максим Тимаков и бессменный диджей душевного радио Дмитрий Санкович. Билеты на Ticket.pro. Генеральный партнер фестиваля — белорусский маркетплейс «Е-Молл».
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
7: Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
8: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
9: Ненаказуемо.
2: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: когда мой кофе только заваривается, они уже вырывают друг у друга микрофон и давят на газ.
1: Бодриссимо!
0: Шоу!
1: Улыбка – лучшее лекарство от морщин.
0: Бодриссимо!
2: Шоу!
0: Мощный утренний адреналин.
1: Бодриссимо!
2: Утро будет.
0: Бодриссимо!
3: Бодриссимо здесь, на волне душевного радио. Здрасте абсолютно всем, где бы вы ни были, чтоб вам было хорошо. Ну вот с таким настроением, то есть четверг. Ой, ребята, я не знаю, как вы. А у меня есть личный контакт, если чего, обращайтесь в личку, поделюсь. Замечательного места в Минске, где тебе прям маринованный. И, кстати, шашлык. И, кстати, 17,5 рублей за шейную часть. И у меня прям на личной связи, и я уже все заказал, а это значит, что выходные не за горами, и там уже будет действительно хорошо. Давайте знакомиться с кем не знаком, ну, тут уже подключены все по всем каналам, и, конечно, через FM-вещание, это такая ламповая привычка, потому что вещание FM-приемника с периодическим шипением, да, с периодическим привязыванием медной проволокой к батарее, чтобы нормально брал. Это классика абсолютная, как и классические хиты, которые звучат на радиоволне душевного радио. Я приветствую всех, кто через интернет с нами, тоже спасибо. Приходите на наш официальный сайт душевное-радио.бай. Если вы за пределами Беларуси, вот я приветствую ТикТок, тут активно подключается тоже к нам. И вот у меня есть тут три локомотива, девчонки, которые затаскивают меня в этом. Посмотрите, ТикТок на Санковича. Смотри, какой он клевый. Я сейчас вытащу сам на себя. Ну, это маркетинговый ход такой. Моя задача одна – быть искренним, быстрым для того, чтобы, ну, если кто-то где-то подупал духом, я тут же с лопатой добра должен к вам бежать, и я всегда стараюсь это делать. Хорошего вам настроения, отличной музыки и Secret Service у нас, и профессор Лебединский, и Ain't Nobody's Business. Помните, да? RDS и диджей Боба. Ой, Король и Шут. Все ждут, прыгнут со скалы. Мне очень нравится эта версия Comedy Club, когда пели про Бузову и ради Бузовой. Вот все они ждали, когда она спрыгнет со скалы. Это очень клево. Ребят, хорошее настроение и зажигание солнца – это личная проблема каждого. Мы, Душевное радио, просто в этом помогаем. Через три песни ожидаем фирмовый гороскоп, который, мы знаем, всегда сбывается. Поэтому, если, ну, вдруг что, подождите в машинке, не идите в офис, дослушайте.
4: Реклама. Не жди сезон. Купи дешевле. В автосеть скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка от банков-партнеров. При покупке шин в магазинах автосеть и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. Автосеть. За шинами к нам.
5: Дорогой, ты же говорил, что после 6 ни-ни.
6: Так а я и не ем. Я просто слонимский сервелат охраняю.
7: Слонимский вкус. Не устоять никто.
8: Перед этим качеством бессильны любые правила. Слонимский мясокомбинат. Вкусно до безумия.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Радиоактивно.
1: Слушай, звезды Пати — это фирменный гороскоп, нигде не подделанный, абсолютно оригинальный, нигде больше не найдете. Имею право рассказывать только один раз, исключение. А, не имею права рассказывать про исключение. Ладно, ТикТок там, если что, разберется. Итак, внимание, полетели! 27 августа. Мне так грустно за детей, которым в школу. Прям не могу, аж сердце сжимается. Так, 27 августа, Овны. Важно будет сегодня правильно распределить свои силы в течение дня и сохранить спокойное расположение духа. У Овнов сегодня много работы, но высокий уровень энергии поможет справиться со всеми делами. Слушайте, я хочу узнать, как у вас. Сплю по 8, а иногда даже по 9 часов за ночь. Утром подняться не могу от слова совсем. Это что такое? Это переориентация, это депрессия после отпуска, это переориентация на осень, отчаяние, очарование. Что происходит? Только у меня так или у кого-то тоже? Вот поделитесь со мной. 27 августа, Тельцы. Общайтесь чаще. Разговаривайте с близкими и друзьями. Поддерживайте хорошие отношения с коллегами и деловыми партнерами. Звезды вот прямо сегодня для Тельцов 27 августа просто уверены. Это поможет укрепить ваши личные связи и упрочить профессиональное положение. А до этого что Тельцы делали? Сидят, мычат по углам, да? Рогами брыкаются. Все, сегодня меняем. Близнецы, сегодня не стоит копить негатив в себе. Здрасте. И чего? И кого-то перепиливать пополам. В этот день полезно откровенно разговаривать с близкими людьми, делиться своими переживаниями, прислушиваться к их советам. А где негатив девать? Важные вопросы лучше перенести на другое время. Близнецы, сегодня ничего не решаем. Ребят, очень помогает избавиться от негатива обнимание с деревьями. Только не с хвойными, а с лиственными. Там березка, дуб, если обхватите. Да, этот дуб у нас еще пошумит. Вот да, я вам серьезно говорю. Может быть, это самопрограммирование с моей стороны в том числе. Но вот мне реально помогает. Все внутри вот кипит. Обнял березку белую, и все. Из тебя так... Ну, правда, березка завяла потом, но... Все-таки закон сохранения энергии никто нигде никогда не отменял. Раки, 27 августа, уделите больше времени своей второй половинке. Устройте им прямо вот сегодня в четверг романтическое свидание. Приготовьте особенный ужин. Мужики, нам с вами стало намного проще. Такие кулинарии кругом, да? Там такое запечатанное прямо в пакетиках, то, что просто разогревается в аэрогриле, просто фантастически. Мы можем в любой момент устроить любой романтический... Да, розочку купили и все. Ой, девочка меня тапками забросает. Так, раки, также это подходящий день для признаний или откровенного разговора с близкими людьми. Получается такая немножечко красная ниточка по гороскопу всех знаков идет. Это искренность и откровенность сегодня. Лев, неожиданная встреча или признание. Ожидает сегодня львов какие-то люди. Какие-то люди из вашего прошлого могут вновь вам повстречаться. Будет шанс поговорить, извиниться, если в этом есть необходимость решить какие-то старые важные вопросы. Предпочитаю прошлое не забывать, использовать его как опыт для того, чтобы не накосячить в будущем. А так, ну, было и было. Самое главное — смотреть вперед. Вот это вот важно. Дева, 27 августа. Дар убеждения у вас сегодня будет на высшем уровне. Вы можете уговорить любого. Склонить его на свою сторону, доказать свою правоту. Вот порой вот в доказывании этой самой правоты мы накалываем такое количество дров, что потом их ни в одной печке не сожжешь. Ну, так себе. Но это гороскоп. Используйте удачное время для переговоров, девочки, сегодня, деловых встреч или примирения с близкими людьми. Ну, вот это хорошо. Весы, 27 августа, распределить свое время между домашними и рабочими обязанностями. Не пренебрегайте важными вопросами, которые ждут вашего участие. Окружающие будут нуждаться в вашем внимании. Не жалейте внимания. Дарите. Направо-налево. Помните русскую народную сказку? Правой рукой взмахнула, лебеди поплыли. Да, вот это. Вот. Сегодня так вот надо. Скорпионы. День ожидается удачный, прямо активный. У вас сегодня много неотложных дел и встреч, интересные идеи, проекты ждут реализации. Сегодня скорпионы на коне. Конь, конечно, испуган, когда на нем скорпион, но, тем не менее, не стесняйтесь, скорпиончики, рассказывать окружающим о планах, делиться своим мнением. Вы сегодня прям зажигалочки, поэтому жгите. Стрельцы. Сегодня 27 августа. Чем лучше сегодня будет ваше настроение, тем плодотворнее и удачнее пройдет этот день. Проявляйте дружелюбие, вежливость в общении. А это же... Что такое вежливость в общении? Не соблаговолите ли вы? Вы говорите с утра... Вот у меня профессионализм еще остался, да, я выговорил. Больше улыбайтесь сегодня, стрельцы. Делайте комплименты. Тогда для вас будут открыты абсолютно все двери. Козероги. Также сегодня 27 августа. Прислушивайтесь к разговорам, общайтесь и чаще разговаривайте с незнакомыми людьми. Сегодня козероги услышат радостные новости. Эмоции нужно держать под контролем, но только это если не слишком уж прям там брутально радостная новость. Вот там, где брутально радостная, там прыгайте, кричите, свистите, радуйтесь. Ну, чтобы случайно, опять же, не начать ссору или конфликт с коллегами. Вопрос. Эта тенденция есть, я ее наблюдаю, и я очень по этому поводу грущу. Почему нас так раздражает, причем искренне раздражает, когда другому человеку хорошо? Это вот просто какая-то катастрофическая тенденция. Сразу начинаются вот эти вот ядовитые слюни, которые растворяют там подбородок. Зачем? Когда человеку хорошо? Ну, надо же радоваться вместе с ним, вселенная вам это зачтет. Водолей, 27 августа. Сегодня вы можете получить ответ на какой-то очень важный для вас вопрос, да? Ну, это там, где деньги, например. Прислушайтесь к окружающим. Ищите подсказки, возможность судьбоносной встречи, которая поменяет ваши отношения к происходящему вообще. И вы, например, узнаете, что арбуз – это ягода, да? Ну, всю жизнь учиться надо. Рыбы, 27 августа. Общение в этот день будет для рыб приятным, полезным. Вы сможете услышать какие-то там новости, познакомиться с какими-то там и все-таки нужными людьми. Спокойнее отнеситесь к мелким неприятностям, не опускайте руки или что-то не, если что-то не получается с первого раза. Слушай, ну норм гороскоп. Очень такой клевый, классный, крепенький, нормальный. Берите, пользуйтесь, мы старались.

0: постоянство признак мастерства. Это не про нее, но я все равно рад ее здесь лицезреть. Дарья Никакая Утюжникова пожаловала в студию Душевного радио.
1: Ой, прям под аплодисменты.
0: Нет, ну в тебе вот что-то поменялось в лучшую сторону. Я не знаю, кто в этом виноват.
1: У меня энергия типа пропала.
0: Нет, ну ты вообще, в общем, ты рассуждаешь правильно, ты ведешь себя очень клево, независимо. Тебя уже можно потихоньку бояться, а это хорошо. Что-то спроси.
1: Да, у меня такой вопрос возник. Вот ты веришь в домовых?
0: Нет, ну давай так, ты это, типа, абы потриндеть в эфире или тебя искренне?
1: Нет, мне это интересно, потому что вот очень много разных ситуаций вокруг ходит, и непонятно, что это такое. То есть там ручки
0: Дашенька,
1: падают.
0: Дашенька, это не ситуация, это мужчина.
1: Нет, это что такое вообще?
0: У тебя кружки падают, да?
1: Ну, знаешь, там ручки, там вот такое. Вот, потом лежала где-то, а потом пропала, а потом оказывается на том же месте. Это вот что такое? Как это объяснить?
0: Ну, понимаешь, я не хочу тебя пугать, но в моей жизни тоже был один интересный случай. Mm-hmm. Я был... Сколько мне было? Ну, я уже был в разуме. То есть, ну, лет 15-16 мне было. Mm-hmm. И у меня у бабушки был такой очень старый сарай. Mm-hmm. Там свинью когда-то держали, но он такой достаточно страшный, я его всегда побаивался. Ну, действительно, там сундук стоял ржавый, вот с такими еще петлями, да, вот mm-hmm. такой. И меня что-то дед послал, по-моему, за кормом для кроликов туда. И я зашел, и вот чувствую, кто-то есть сзади. Я поворачиваюсь, а из-за сундука такая полупрозрачная девочка в белом на меня смотрит.
1: Да ну.
0: Это серьезно? Это, вот, ну, это реально правда.
1: И кто это был?
0: Я убежал, откуда я знаю?
1: А маленькая?
0: Нет, ну, она вот так вот по грудь из сундука высунулась и на меня смотрит.
1: Жесть, может, соседка?
0: Думаю, не, у меня из соседей были только собаки. Ну, я не знаю, насколько мне надо было после этого идти к врачу. Вот, ну, я не знаю.
1: Ну, ты очень сильно испугал.
0: Очень.
1: А корм взял?
0: Я вообще, ну, во-первых, я оказался на другой улице. Я даже не помню как. И меня после этого к бабкам водили. Потому что я реально очень сильно испугался. Я не мог спать, там постоянно отца просил, чтобы рядом был. Как мы утреннее шоу замутили сегодня.
1: Мне кажется, это очень круто. А ты бы хотел еще раз увидеть?
0: Нет, не хотел. И сын ржет с моей эзотерики, с этой всей. Я же верю, там люди не умирают, родственные души, там ля-ля 3 рубля. Он с меня смеется, говорит, батя, я тебя возьму, он меня батя называет, я тебя возьму, говорит, талон к этому психотерапевту.
1: Ну, он просто пока не дорос еще до этой темы.
0: А ты уже переросла, судя по всему.
1: Да.
0: Покорми барабашку, да, засунь в холодильник что-нибудь, он тебя
1: покоится. Подружиться надо просто.
0: Молодец.

0: Реклама.
1: Дорогой, стой! Там пантера!
2: Какое стой? Бежим!
3: Мечтаете о каменном, деревянном или кирпичном доме, но пугают цены на материал и работу каменщиков? Сальто Профиль. Ваш дом получит роскошный вид элитной усадьбы по цене обычного фасада. А компания «Пантера» поможет получить профессиональный монтаж под ключ. «Пантера». Официальный дилер «Альто Профиль» ФРБ. Город Витебск. Код 44-595-5577.
4: Ко дню рождения «Белтелеком» объявляет сезон призов. Покупай товары в «Белтелекомшоп», копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. «Белтелекомшоп».
5: Подробности в Могилевской области по номеру 123.
6: Душевное радио. Слушай свое.

0: Утро будет.
1: Мимикрия. Нет. Металлургия. Нет. Шизофрения. Не дай бог. О! Радиотерапия.
2: Ну, слушай, на твои хрупкие плеченьки это, конечно, тяжело, но ты понимаешь, ты ощущаешь у Тюжникова, что каждый раз, когда выходит отбивка радиотерапии, какой груз ответственности падает на наши хрупкие плечики? Ну, это на твои.
3: Я, кстати, чуть-чуть прослушала, можешь?
2: Чуть-чуть прослушала? Повторите, пожалуйста, я записываю. У нас радиотерапия, да. Возможность кому-то помочь. Я, кстати, приветствую абсолютно весь мир на волне душевного радио. Тут мы с вами в ТикТоке. Приходи, Деда Санкович, там с этого аккаунта. И у Тюжника он периодически появляется, да? И Оренбург, вон с нами. Риге уже привет передали. Беларусь, понятно. Тут и Солигорск с нами, и Брест. Ребят, привет вам огромный. Выздоравливайте, нам с тобой пожелали. Спасибо. Мы сейчас выздоровеем вместе со всеми. Еще раз напоминаю, у нас радиотерапия. Это возможность ответить либо да, либо нет на любой ваш вопрос. При помощи наших карт Таро мы пока с вами не можем в унисон войти. Как только я объявляю, все это говорю, рассказываю, ухожу из эфира, тут же в том же Телеграме.

0: готов к этому. Много забот и обязанностей, чрезмерная загруженность, переутомление. Вон в чем дело.
1: Это мы с Кристиной просто.
0: Отсутствие прогресса в делах. Так, ребят, кому я обещал гитарный стрим в воскресенье, я отменяю. Вот. Ну, ничего страшного, справлюсь. Но я же заранее попрошу прощения у всего дома. Это просто мои... Это мы наших коллег на новоселье пригласили. А, я знаю, там же что точно. Вот один человек слушает душевное радио прямо в моем доме. Я заранее прошу в моем доме прощения на сутки. Ну, у нас просто все...
1: Есть человек, который слушает? Ну, в плане в твоем доме прямо.
0: То есть я тебе сейчас звездой, за эфиром все скажу. Есть человек, который тебя слушает.
2: Душевное радио. Слушай свое.

0: Начало часа представляет жилой комплекс «Минск-Мир».
1: «Минск-Мир» — это про возможности. Не упустите свой шанс и свою выгоду. Скидки до 670 рублей с квадратного метра при покупке определенных бизнес-апартаментов. Прекрасное лето. Прекрасные скидки в комплексе «Минск-Мир». Подробнее по телефону 7675, сайт minskworld.by.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Доброе утро. Борьба с некачественным импортом в Беларуси будет только ужесточаться, об этом заявил премьер-министр Александр Турчин. Правительство будет принимать все меры для стимулирования собственного производителя, а не для ограничения импорта. Надо обеспечить на своем рынке честную и справедливую конкуренцию и защищать нашего потребителя от некачественного импорта, заявил Александр Турчин. Учреждения образования Беларуси полностью готовы к новому учебному году. Завершены ремонтные работы в школах и колледжах, обновлены пищеблоки и спортивные объекты, а также школьный автобусный парк. Особое внимание уделяется вопросам обеспечения пожарной, дорожной и санитарно-эпидемиологической безопасности в образовательных учреждениях. Поставлена задача сохранить в магазинах страны разнообразие ассортимента и размерного ряда качественной деловой одежды, спортивные формы и обуви для учащихся. Ограничения на посещение лесов затрагивают почти половину районов страны, об этом свидетельствуют данные интерактивной карты Минлесхоза. Ограничения преимущественно введены в Гомельской, Могилевской, Брестской и Минской областях. А в Гродненской области ограничений и запретов нет, в Витебской области ограничения действуют только в одном районе. Напомню, интерактивная карта Минлесхоза обновляется в режиме реального времени. С 15 по 17 октября в Минске пройдет душевный фестиваль. Событие, которое объединяет поколения любимыми мелодиями, пройдет уже в третий раз. Белорусская столица снова наполнится атмосферой музыкальной теплоты и искренних эмоций. 15 октября в рамках фестиваля состоится финал конкурса народных исполнительских искусств. А 16 и 17 октября во Дворце спорта пройдут три больших концерта. Звездный шансон, душа народная и зажигательная танцплощадка с душевным радио. Новость представлена билетным оператором TicketPro. Спорт, концерты, театр, цирк, фестивали. Твой билет на TicketPro. Мероприятия на любой вкус в нашей афише. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля ровно, евро 3,50, 10 юаней 4 рублей 48 копеек, 100 российских 3,58.
0: Погода на душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность, преимущественно без осадков. В Бресте и Гродно до 24 тепла, в Витебске, Гомеле и Могилеве плюс 20-22. В Минске сегодня без осадков до 22 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова. А далее на душевном радио «Бодрисимо Шоу» с Дмитрием Санковичем.
0: Реклама.

0: 23 до 3 января 2029 года.
1: Яркие артисты, яркая музыка, праздник без границ. Народное – это модно. Татьяна Куртукова, Прохор Шаляпин, Плута, Александр Амель, группа «Балаган Лимитед» и другие артисты. Душевный фестиваль приглашает на концерт «Душа народная». 17 октября Минск, дворец спорта. Билеты на Ticket.pro.
2: Генеральный партнер фестиваля – белорусский маркетплейс «Емол».
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
5: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

100 Беларусь, встречай, Мафик на связи. Осенью мы с вами увидимся в Минске. 16 октября я выступлю во Дворце спорта на душевном фестивале в концерте «Звездный шансон». Я выйду на сцену, чтобы спеть для вас свои жизненные и честные песни. Берите друзей и близких, настраивайтесь на правильный лад и приходите на концерт. Обнял каждого. Очень жду нашей встречи.

0: Внимание! Утро продолжается. Ноги на ширине плеч, плечи по ширине дивана, диван по ширине квартиры, квартира по ширине души.
1: Понеслась.
2: Бодриссимо!
1: Шоу!
0: Будем больше улыбаться.
2: Бодриссимо! Шоу! Будем крепче обниматься.
3: Утро будет!
1: Ребята, а вы же все уже знаете, ну, я надеюсь на это, что вы даже, может быть, в календаре где-то пометили, что 5 сентября мы готовим для вас фантастический праздник, такой очень добрый, очень душевный. Там много всего интересного для вас готовим. Более того, я там, знаете, носик немножко повесил, стал поднывать, потому что, ну, каких-то вот на таких открытых площадка, как правило, мне всегда дают достаточно мало времени, потому что наши фирменные программы там с площадки, с которой мы ездим по всем городам. И в этом году у нас очень большие планы. У нас в разработке аж новых 4 города. Это Бобруйск, это Орша. Но это в разработке. Будем искать точки соприкосновения. Это Жодино и Борисов. Вот 4 города, куда мы обратили свои взоры, куда еще не доезжала танцплощадка. Вот, и мне дали дополнительных 2 часа. Представляете, поэтому 5 сентября настоящий душевный вечер. Детей берите, можете, там будет чайный дворик, сможете чаю попить. Будут очень интересные активности. Такие просто, будет выставка ретро-автомобилей. Очень красивая фотозона на фоне нашей реки Свислочи. Очень красивая фотография. Ну, все это, конечно, понятно, еще раз, абсолютно бесплатно. Чаек, сушка или сухарь, ой. Ну и, конечно, ретро-образы, да, это мы, все-таки дискотека, приходите, очень классный лайнап, интересные артисты, и меня много будет. В общей сложности там порядка 3-3,5 часов у меня будет, представляете? Ой, качнем, 5 сентября, 19:00, душевный вечер, станцплощадка душевного радио в рамках городского фестиваля «Настроение лета», врубаем ностальгию на полную, и, конечно, лосины, варенки, олимпийки, улыбки, хорошее настроение, начинаем в 17:00, не дали больше времени. Я счастливый, как никто. Поэтому 5 сентября, дворе спорта, будем надеяться, и погода нам не подведет. Собирайте компании, звоните друзьям, приходите. Оторвемся реально всласть. Вы очень хорошо проведете время, мы вам это обещаем. И масса подарков от очень классных партнеров, и вкусные, и полезные. И все это, и движуха, и улыбки, и встречи, и фотографии. Такого еще, по-моему, в Минске не было никогда. Поэтому душевное радио ждет вас на очень душевный вечер. 5 сентября, дворец спорта, ну, площадка возле дворца спорта, открытая. Начинаем в 17:00. Ждем всех, даже из других городов.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Я уже 3 магазина обошла, а купила только 2 тетради.
2: Новичок. В смысле? Все для школы беру в 3 цены. Канцелярия, творчество, сильные новинки и все выгодно.
1: Почему ты раньше молчала?
3: Все для школы и творчества в 3 цены.
4: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября.
5: Тюль. Всего за 10 рублей.
6: АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
7: Так-так, и кто это у нас тут хрустит?
8: Это не я. Это слонимская колбаска сама меня нашла.
7: Вкусно так, что пальчики оближешь.
9: Когда действительно вкусно, скрывать эмоции невозможно. Слонимский мясокомбинат. Любимый вкус вашей семьи.
10: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
11: Душевное радио. Радио. Слушай свое.

0: Веселые факты о здоровье представляет лекарственный препарат «Флуконазол Фармленд».
1: Женское сердце бьется быстрее мужского, а инфаркты статистически чаще случаются в понедельник.

0: Патрисимо Шоу, Патрисимо Шоу, Патрисимо Шоу. Утро будет.
1: Утка Фаст Ньюс.
2: Утка Фаст Ньюс. Ну, я очень хочу рассказывать ваши новости. Вы как-то по этому поводу, ну, немножко прижимаете свои личные успехи. Ну ладно, может быть, когда-нибудь отвыкнете, но вот Алекс написал, видимо, впечатлила моя новость, как я увидел полупрозрачную девочку в сарае у бабушки за сундуком. Алекс написал, мне было 8-9 лет, приехал в деревню, поспорил с местными ребятами, что проведу ночь на Ивана Купалы в старом склепе на деревенском кладбище. Компанию мне составил брат. Когда прокричали петухи, мы вышли из склепа, и по пути у меня нога провалилась в какую-то ямку. Испугавшись, что я падаю в могилу, мы с криками бросились бежать. Такой скорости я больше никогда не достигал, очухались только в деревне на сеновале. Мы потом несколько лет стороной кладбище обходили, но зато все лето нас местные поили лимонадом. Отпаивали, видимо, да, лимонадом, Алекс. Вот, да, удивительное поколение. Возникает, конечно, вопрос, зачем они это сделали? Ну вот современное поколение уже немножко другое, они просчитаны в этом плане. Ну и вот туда же летит. Более 100 сотрудников швейной фабрики в Бангладеш одновременно почувствовали себя очень плохо, даже потеряли сознание. Такое массовое недомогание привлекло внимание руководства, но причину работники назвали как минимум странную. Якобы на фабрике поселился призрак. Множество людей уверяли, что чувствовали присутствие этой сущности, и некоторые так и вообще заявили, что видели привидение собственными глазами. Но и среди сотрудников поползли настолько мрачные паранормальные слухи, что они принялись отказываться от работы, и фабрику вообще пришлось временно закрыть. Ну, слушайте, это паранойя. Я точно знаю, что никто, даже если вдруг, я ж не утверждаю, что это существует, где-то что-то как-то это все вот проявляется, они не могут никак нанести вообще ничего. Как, я не знаю, что это такое. Параллельные там вселенные, что-то еще. Но страх – это выпуск адреналина в кровь, который всегда помогает. Кстати, адреналин – штука полезная. Не до такой, конечно, степени, чтобы на работу не выходить. Ну, вот так вот. Алекс, мы с вами, люди. Ну как, ну мы пугливые. Слушайте, вы по всей деревне летели, я в соседнюю улицу. Но после этого прям чувствовали себя героями. Вы знаете, как я люблю очень добрые новости, потому что в этом и есть волна именно душевного радио. И очень клевая новость. Я вам даже сейчас в Телеграм к нам набросаю легких фоток. Ну, очень здорово. Строители из Барбентона, это Огайо, США, услышали мяуканье, которое доносилось из экскаватора. Но они убедились, что внутрь строительной техники действительно забрался крошечный котенок. Ну, малыша благополучно вытащили. Ну, а на этом история беспризорного детеныша не закончилась. Строителям настолько понравился котенок, что они приняли его в свою бригаду, назвали его Сью в честь марки экскаватора Камацу. Люди пошутили, что основную часть собеседования четвероногий соискатель точно прошел, просидев целый день внутри вот этой громадной строительной машины. Ну и, кстати, в компании узнали о котенке Камацу и, растрогавшись, прислали ему подарки, в том числе крошечную каску и жилет. Ну, позже стало известно, что один из строителей собирается забрать Сью себе, так как у маленького кошачьего авантюриста скоро появится настоящий дом. Ну и вот я вам брошу эту фотку. Ребята, ну, человечность во всей своей красе. Все мы знаем, что строители – люди очень серьезные, очень мощные, да? Даже этому суровому городу, какой там суровый город, наша Раша, да, тоже далековато конкретно для этих ребят. И у нас такие есть, я знаю, крыши там постоянно кроют. Вот, но вы поглядите, суровые мужчины и вот этот вот котейка в каске, в жилете, вместе с ними теперь на работе. Ну, вот таких вот историй бы побольше в нашем мире, в наше время. И тогда действительно миру засверкал бы снова солнцем, и не пришлось бы его искать за облаками, да. У кого нет аллергии на мимишность и котеек, приходите к нам в Телеграм, душевный радиочат. Посмотрите, какие мужики счастливые, да? Кошака этого в руках держит. Такой классный, такие рыжие. О, Наталья, ну привет из Риги. Опять же, уже теперь в Телеграме. Наташенька, здравствуйте. Ну, а и желание вас всех спасти. Вы же помните, что у меня самый любимый мультфильм в детстве был такой, я не помню, как он назывался, но там где-то вот... А за что конфетка? Просто так. Вот это вот желание спасти, хоть как-то применить себя на пользу всему человечеству, не дает мне спокойно там жить, это правда абсолютная. Авокадо сейчас у нас на рассмотрении. Очень простой лайфхак. Я не выискиваю многоходовки, я ищу такое простое, гениальное. У меня знакомство с авокадо не заладилось. Прямо изначально. Как-то неожиданно вот организм стал стучаться мне так чуть выше печени. «Хозяин, дай мне авокадо». Ну, я весь такой счастливый. Я не знаю почему, но я провел знак равенства между авокадо и манго. Прискакал, купил этот авокадо, значит, разрезал его, там косточку оттуда вытащил, цап зубами, а это маслянистый орех, да? Но в салатах вообще самое то. Но его добавлять всегда нужно не очень много, его же надо хранить. Ребята, рассказываю, как можно легко, ненавязчиво, здорово и свежо сохранить ваш недоеденный авокадо в вашем холодильнике. В одном пакете с долькой очищенного лука. И он остается свежим в течение нескольких дней. Можете использовать его дальше. Посмотрите, как просто. Девочки, ну вы же в основном, да, там главное по кухням. Вот. Вот посмотрите. Просто берете пакетик, половинку очищенного лука, туда авокадо. Но не указывается, натягивает ли он туда сок, вкус и все остальное. Но говорят, что вроде бы как нет. Но остается свежим, классно, потому что, да, авокадо разрезанный достаточно быстро портится. Я пытался быть полезным. У меня же это получилось? Спросил я у себя, кивнул себе в зеркале и двинул дальше.
3: Если жить, то сейчас. Если радио, то душевное.
4: This is the story of my baker.

0: Реклама. Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: шоу.
1: Итак, у нас со мной снова дочь полка душевного радио, она же Дарья Утюжникова. Моргает бодрее, но все равно бесполезно. Даш, скажи мне, пожалуйста, да. Ты вот по своей сути, ты же представитель абсолютно зумерского поколения, да?
2: Да, я чистый зумер,
1: чистокровный. Чистокровная зумерша, я бы сказал.
2: Да.
1: Вот скажи мне, пожалуйста, вы в своем поколении вот испытываете потребность иногда менять обстановку, пусть даже искусственно. Я к чему веду? Вот мы, допустим, любим там одеваться 80-е, 90-е, там, все вместе собираться, да? Мне очень не нравится это слово. На вашем языке, на зумерском, это называется вайб, а я стараюсь это не использовать. Да, ну, я там, сборище тоже так, так себе.
2: Ну, вайб — это типа атмосфера.
1: Хорошо, вот атмосфера. Мы любим вот это вот все. У вас есть такая потребность вот среди ваших там, собраться, там, я не знаю, пиратскую вечеринку, да. Какую-нибудь пижамную там замутить. Такое есть?
2: Да, я вообще готова каждый день в ковбоя переодеваться.
1: Меня пугают твои наклонности, то есть желание переодеваться в мужчину. Ты в женском обличии выглядишь потрясающе.
2: Спасибо, да.
1: Нет, это я к чему?
2: Вечеринки, да, есть такое. Это очень круто. У зумеров есть ностальгия по тому времени, в котором они никогда не были. Вот это вот 90-е.
1: Вот это вот есть,
2: да?
1: Обалдеть. Слушай, так бери друзей. Это я к чему? У нас периодически появляется в качестве партнера нашей программы очень классный парк Сулат. Ты там была, нет?
2: Нет, кстати.
1: Я тебе советую. Бери вот эту вот бешеную, только привяжи ее, подругу свою. У нее есть тут Кристина, когда они вдвоем на одной смене там, да? Это фантастически здорово тут все происходит. Я тебе серьезно говорю, ты ее только к себе привяжи, потому что вот это вот...
2: У Кристины просто только что нога срослась, поэтому...
1: Ну, она же как кузнечик, понимаешь? Ну, то есть все по-другому нельзя. И отправляйся туда, потому что Сула — это очень классное место. Бесконечно атмосферное. Люди, которые создали вот этот культурный парк Сула, они очень сильно преданы вот этому вот образу старых вещей белорусской истории. Там ладьи плавают, на ладье там
2: круто.
1: В полных исторических костюмах, причем воспроизведенные до мелочей. Корчи вот эти. Это тематические там лавки, тематические мастерские, где воспроизведено абсолютно все до гвоздей.
2: А в капитана можно переодеться?
1: Ну, я тебе говорю, то ковбой, то капитан. Надо тебя вести к какому-нибудь гипнотически настроенному человеку. Парк Сула, у них есть сайт parksula.by. Посмотрите, если там не были. И гости нашей страны, и нашей столицы, обязательно туда съездите. Вам обязательно понравится сайт parksula.by. Посмотрите, это реально здорово.
0: Душевное радио. Классика хитов.

0: Тверим время. 10 часов утра. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – лекарственный препарат «Румакар».
2: Дачники знают, и те, кто ушибся. Знает спортсмен, и он не ошибся. Боль и отеки мешают движению. Гель «Румакар» для их...

0: Их устранение. Румакар – лекарственный препарат, применяется для лечения боли и воспаления при повреждении связок, мышц, суставов и при локализованных ревматических заболеваниях. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендован в период беременности. Рекомендуемая продолжительность применения до 2 недель. Реклама. Производитель Фармакар Индко Фармакар ПЛС Палестина.
1: Новости на душевном радио.
2: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Доброе утро. Совсем скоро Минск во второй раз станет центром евразийской промышленной интеграции. Международная выставка «Иннопром» пройдет на полях Белэкспо с 30 сентября по 2 октября. В этот раз акцент форума сделан на углубление инвестиционного и инновационного потенциала. Участие в выставочной экспозиции уже подтвердили ключевые игроки российской и белорусской промышленности. Планируется, что представят свои стенды Узбекистан и Азербайджан, а также Евразийская экономическая комиссия. Для всех желающих будут организованы и дополнительные рейсы автобусов из Минска. В Беларуси по 5 сентября проходит акция ГАИ «Внимание, дети!». Водители обязаны круглосуточно включать ближний свет фар. За нарушение грозит штраф до 3 базовых величин – это 135 рублей. Инспекторы ГАИ проверяют выполнение ПДД как автомобилистами, так и пешеходами. Отдельное внимание уделяют соблюдению правил перевозки детей с обязательным использованием детских кресел и ремней безопасности. Первый форум молодых специалистов «Время действовать» пройдет в столице сегодня и завтра. В нем примут участие 150 молодых специалистов, представляющих разные сферы деятельности. Программа форума включает встречи с руководством города и республиканских госорганов, практикоориентированные площадки на предприятиях. Также для участников предусмотрены интенсивы по информационной безопасности, финансовой грамотности и работе органов местного самоуправления. В одном из испанских городов устроили самую вкусную битву года. 79-е мероприятие «Ля Томатина» побило рекорды предыдущего сезона. 22 тысячи участников за час израсходовали 150 тонн помидоров. Овощи перед битвой проходят особую термообработку, чтобы стать мягкими и безопасными для глаз. Эта традиция давно стала визитной карточкой Испании. Говорят, после такой драки отстираться приходится долго, но улыбки того стоят. И к новостям компании. В Доминос режут цены. Только в августе с четверга по воскресенье маленькие пиццы от 10 рублей 99 копеек, средние от 15 рублей 99 копеек, большие всего от 20 рублей 99 копеек. Подробности на Доминос Бай и по номеру 7717. Доставка еды просто и выгодно. Более 70 ресторанов со скидками от 50% в Минске на Сливки Бай. Порадуйте себя выгодными вкусностями. Государственное учреждение Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь предлагает уникальную возможность эффективного продвижения ваших товаров и услуг на современном крупноформатном LED-экране. Не упустите шанс выделиться среди конкурентов и привлечь новых партнеров с помощью современного медиарешения. Подробности на сайте kzminsk.by. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля ровно, евро 3,50, 10 юаней 4 рублей 48 копеек, 100 российских 3,58.
1: Погода на душевном радио.
2: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность, преимущественно без осадков. В Бресте и Гродно до 24 тепла, в Витебске, Гомеле и Могилеве плюс 20-22. В Минске сегодня без осадков и плюс 22. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова, а далее на душевном радио «Бодрисимо» шоу с Дмитрием Санковичем.

0: На Озон школьный сезон. Скидки до 80%. Колготки для девочек Конте за 16,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон.бай по телефону 8017-388-7794.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-10-57.
2: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
3: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

почерком на зеленом сукне. Нет уныния больше в любимой стране. Хватит, граждане, ныне прозябать в тишине. Бодрись, Симашоу, на

0: оно здесь, оно бутит, оно сверкает, оно вращается, как диско-шар, да, когда выходит определенная музыка. И все это волна душевного радио. У нас очень много по всей планете. Здорово, классно, мы вас искренне благодарим за такую преданность, потому что и сами горим идеей самого душевного радио. И TikTok сейчас стали, ну, в хорошем смысле этого, заражать человечностью и просто искренним отношением друг к другу. У меня сейчас интересный диалог там состоялся, какая девочка там пришла, говорит, давайте матч. Я говорю, зачем? У меня замечательные люди на стриме, мы с ними общаемся, там, разговариваем о детях, о философии какой-то жизни. Говорит, а что, вы не ругаетесь? Представляете, они удивляются, что я не ругаюсь матом, пусть даже в эфире ТикТока. Вот так вот. В общем, непаханное поле для того, чтобы проникла настоящая душевность, а точнее вернулась в нашу жизнь. Вот это супер идея волны душевного радио. Меня зовут Дмитрий Санкович. Мы с вами настроены на бодрисимо шоу. Бодримся не потому, что так надо, или так сказали, или так в эфирной сетке положено, а потому что мы люди такие. Люди, которые верят в солнце. А плюс ко всему, мы еще можем стать с вами ближе, потому что идеальный завтрак, не знаю, как для кого, для меня яичница много лет, это вообще number one. И когда я попадал, ну, уж давно не был, да, я особого желания не испытываю, но попадал за границу, где не было яичницы, я грустил. Не было полного фэншуя вне зависимости от Лазурного моря. Так вот, глазунья под любимые хиты, друзья, коллаборация, которую вы вообще не ждали. Кобрицкие яйца теперь в упаковке с логотипом душевного радио. Ищем в магазинах Корона, Грин, Юнистор, 7 пятниц, XXL, Евроопт, Соседи, Простор, Копеечка, Маяк, Доброном. Нашли на полке? Ну так сфотографируйте. Покажите в сторис в Инстаграм или присылайте к нам в Телеграм-чат. Душевный радиочат мы. Это наш телеграм-чат с хэштегом «Душевные яйца». И у вас будет возможность выиграть фирменную термокружку по итогу месяца. Делитесь теплом, ждем ваши отметки. Кстати, такие же кружки мы будем разыгрывать 5 сентября на самом душевном вечере. А мы тратим сейчас, практически не спим, громаднейшее количество усилий, чтобы, придя 5 сентября к 17.00 мы начинаем возле Дворца спорта, вы почувствовали себя среди своих и чайку попили. И в интересные игры там поиграли, и на фоне настоящих классических ретро-автомобилей там сфотографировались. А какая фотозона? Прямо с огромной панорамой нашей Свислочи. И, ну и, конечно, ретро-дискотека. У меня в общей сложности порядка 3,5 часов будет. Ой, оторвемся. Самое лучшее вот все вам предложу. Давайте проведем этот вечер вместе, поэтому помечайте в календаре. Бог с ним, картошка подождет. 5 сентября, Дворец спорта, Минск. Начинаем в 17.00. Самый душевный вечер с танцплощадкой душевного радио.
1: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
2: Впереди хороший знак.
3: Подключайтесь на лайв, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на LifeBuy и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026, включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
4: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает.
5: Светофор.
6: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.

0: Ребят, прям горячая новость, как пирожки на Комаровке. Тот знает, про что я говорю. О, абсолютно верно. Ну, браво, Елена. Мы помечаем вашу фотографию с хэштегом «Душевные яйца». Это вот наша коллаборация. Кстати, сейчас будем менять дизайн, мне подсказали. Будет еще веселее. Так что можете коллекцию собирать. Да, у нас есть коллаборация с очень вкусными, кстати, абсолютно 100% экологичными кобринскими яйцами. Вот, они там курочек кормят лучше, чем меня жена. И они там, то есть, там такой корм, знаете. Я, может быть, даже поменяю свою точку зрения насчет следующей жизни. Может, еще захотел бы. Ну так, я либо кошка, либо шашлык, либо мужчина. А так, я, может быть, добавлю курочкой на кобринской птицефабрике тоже. Слушай, там отборное зерно просто. Вот, именно такие вот фотографии вы можете присылать к нам в Телеграм с хэштегом «Душевные яйца» или делиться с отметкой «Душевного радио» в своих сторис в Инстаграме. Мы обязательно все посмотрим, перерепостим, потому что мы гордимся этой коллаборацией. Абсолютно 100% рожденная здесь идея, без искусственного интеллекта. Алина, привет тебе огромный. Вот, и, ну, классно же, очень по-доброму, очень классно и очень весело. У нас сегодня гость у Димы Кустова в эфире будет. Вы не провороньте, пожалуйста, сегодня в прямом эфире «Душевного радио» баронесса. Это очень яркая и харизматичная Марина Барановская, финалистка X-Factor Беларусь, певица, артистка, которую, ну, вообще вот точно знать, ну, бесконечно харизматичная девочка. Как завладеть вниманием слушателей? Она, кстати, тоже будет выступать в лайнапе вот нашего с вами очень душевного вечера 5 сентября вот Дворца спорта в Грудиминске на единой волне «Душевного радио» и на танцплощадке, так что сможете увидеть по не очень классной песне. И очень харизматичная артистка. Вот она у нас сегодня в прямом эфире. Можете уже готовить даже какие-то вопросы такие, чтобы, знаете, как я говорю, прутиком в муравейник. Чтобы было интереснее. Еще раз напоминаю, с 16 до 17.00 с Димой Кустовым. Ну, Дима настоящий харизматичный человек. Чтоб ему было хорошо. Это была белая зависть его харизме. Конечно, проведет потрясающее интервью. Так что подключайтесь, не провороньте. А у меня есть еще полчаса для того, чтобы провести с вами под отличную музыку. И мне вот как-то хочется особо отметить таксистов, у которых вот на рабочем месте звучит волна «Душевного радио». А у таксистов приходите, рассказывайте, где вы сейчас, в каких автомобилях. Можете даже номера сбрасывать. Будет приятно вам получить привет и вашим пассажирам от волны самого «Душевного радио». Поэтому полчаса специально для тех, кто за рулем такси. Рассказывайте, где вы. С удовольствием вас отметим. Пошлем воздушный музыкальный поцелуй вам.
1: Зачем тебе флешка? У тебя есть душевный...

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Ну и первый такса привет от Душевного радио отправляется в город Гомель. Шевроле Малибу за рулем Егор. Егор, ну у вас славный, очень большой город, очень солнечный, очень теплый, очень гостеприимный. Я надеюсь, что улыбки, если есть у вас сейчас пассажир, обязательно появилась на лице. Но под Ингрид, да, можно так оп-оп.

0: Реклама.
1: Ну что, список покупок в школе закончился?
2: Угу. Если наша классная не пришлет новый.
3: И что делать?
4: Ехать в Белбланк!
1: Белбланк. Более 100 магазинов по всей стране. Все для школы в одном месте по выгодным ценам. Ассортимент на сайте shop-belblank.by.
5: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
6: Иногда нужно просто позвонить своим и сказать: «Встречаемся в субботу», потому что давно пора увидеться, потанцевать и провести вечер в хорошей компании. 17 октября, Минск, Дворец спорта. Танцплощадка с душевным радио. С нами вместе поют и танцуют золотой состав группы «Блестящие», ретро-вумен-трио «Розовые розы», Максим Тимаков и бессменный диджей душевного радио Дмитрий Санкович. Билеты на Ticket.pro. Генеральный партнер фестиваля — белорусский маркетплейс «Емол».
7: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
6: Ну что, побежал дальше. Такса, привет. У нас сегодня полчаса, должны много успеть. Ребят, кто новый у нас в Телеграме, душевный радиочат, тем более наши уважаемые таксисты. Не забываем, у нас такое появляется проверка бота. Я не робот, сразу следом за вашим сообщением. Один раз надо нажать. Вот, Павел, вы пропали, но, по-моему, Рено Логан, да? Павел, за рулем, вам привет. Брест, Серега, Volkswagen Polo 96-55. Брест рулит. Белджи S50 78-05. Добрый кум Александр, это тоже Брест. Ребят, доброго вам пути под звуки душевного радио. Ну и смотрите, в Бресте, если, да, увидите именно эти автомобили в заказе, знаете, доедете под очень хорошую музыку. Там внутри душевное радио, как у Борисевича Андрея. Минск, Шкода Октавия 87-48. Спасибо, ребят.

0: душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: Ами, акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Душевное радио. Слушай свое.

every time.

0: шоу.
1: Ну что, дорогие мои друзья, мы славно с вами начали очередной день. Ну а это уже все, это как спускаться с горы в сторону выходных, потому что четверг сегодня за окнами. Привет всем из Гомеля, Пола 91.31, всем хорошей смены. Лайкнул Александр, видимо, знает. Гена, здравствуйте, в такси Гомеля слушает душевное радио Rapid 0413. Геннадий, мне кажется, с таким именем вы такой очень сильный, но очень добрый. Не наивный, и чебурашек спасаете. Ген, привет вам огромный, в автомобиль. Привет из Борисова, Лада Искра. Я правильно назвал? По-моему, новая модель какая-то, я вот наблюдаю. Лада Искра, 92-91, Борисов, славный город. Мы там очень легко до Борисова и до Жодина долетаем на FM-волне. Ребята, спасибо, что с нами. Всем спасибо, кто выбирает в качестве своего попутчика, собеседника, доброго друга волну душевного радио. Мы динозавры. Именно здесь, вот на нашей радиоволне, нет математики, нет маркетинга. Мы не считаем ваши реакции, мы не засекаем по секундомеры выходы диджеев. Здесь душа и возрождение именно той атмосферы, которая когда-то была, когда, ну, мы под стол, конечно, уже не ходили, но посматривали на стол снизака, да? Это когда радио было действительно вот членом семьи и так далее. Мы единственные, по-моему, такие динозавры остались. Подчеркиваю, нет математики, есть человеческое отношение, есть искреннее желание, чтобы люди улыбались и подтопывали ногой под удивительную музыку нашего с вами удивительного поколения, да и не только нашего поколения, потому что сейчас и новое поколение, и зумеры, и альфа, они скучают по музыкальной мелодике, по настоящим талантливым музыкальным произведениям. Вот они все в Classic Hits здесь на радиоволне душевного радио и собраны. Мне с вами было хорошо. Надеюсь, что это взаимно. Завтра услышимся дважды. Вначале утром в рамках Бодриссимо шоу, но потом уже вечером. Будем разгонять тучи, если они где-то у кого-то появились, и заканчивать рабочую неделю на нашей с вами любимой, я надеюсь, самой масштабной ретро-дискотеке Беларуси под названием «Танцплощадка». Гости из будущего, ну, будут как-то. Там привет из Гомеля, Форт 0345, но это уже последний вагон. А я вам, знаете, мощнейший просто, ну, кавер, ремикс, я не знаю, как это назвать, на «Пиратов Карибского моря», диджей Скотти. Вот это вот, слушайте, ну вам-то за рулем, да таким же ж прокачанным водилом, вообще то, что надо. Все, всем адьос. Ой, не хочу больше этого слова говорить. Всем пока. Всегда ваш Дмитрий Санкович. До завтра.
0: Душевное радио. Классика хитов.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Здравствуйте. В одной из артиллерийских бригад продолжается проверка боеготовности вооруженных сил по поручению президента. На территории части развернули пункт приема личного состава, куда уже начали прибывать военнообязанные. Первыми в часть прибывают офицеры, призванные из запаса. Они составят организационное ядро, которому предстоит в сжатые сроки пройти курс боевой и специальной подготовки. Безопасность детей в школах основательно усилят. Уже на входе будут следить, чтобы в учебное заведение не пронесли ни один опасный или запрещенный предмет. Теперь на законодательном уровне сотрудникам милиции и охране разрешено выбрать

0: Точно досматривать ручную кладь учащихся. Вводится обязательный досмотр не только школьников, но и взрослых посетителей, включая родителей. Такие полномочия закреплены постановлением Совета министров. В список запрещенных предметов входят оружие, колющие, режущие вещи, пиротехника, табак, вейпы и другие. К концу года около 40% остановочных павильонов в Минске будут нового образца. В городе утверждена трехлетняя программа по их обновлению. И, к примеру, в этом году запланирована замена 225 сооружений. Новые укрытия на остановках обладают антивандальными свойствами. У них более длительный срок службы, и от непогоды они защищают минчан лучше, чем прошлое. В Минске показали летающую платформу для полетов стоя. Плоская конструкция диаметром примерно 3,5 метра, без кабины и крыльев, 4 вентилятора по краям, пилот стоит в центре. Для безопасности резервная система, парашют, защитный костюм с подушками и прибор для обнаружения препятствий. Разработчики рассчитывают запустить серийное производство аппарата уже в этом году. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля ровно, евро 3,50, 10 юаней 4 рубля и 48 копеек, 100 российских 3,58.
1: Погода на душевном радио.
0: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность, преимущественно без осадков. В Бресте и Гродно плюс 24, в Витебске, Гумеле и Могилеве 22 тепла. В Минске без осадков до 22 с плюсом. Это были главные новости к этому часу, а далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: правила 3 до 3 января 2029 года.
1: На Озон скидки до 80% до 3 сентября. Набор для уборки Fast Buy за 9,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Buy по телефону 8017-388-7794.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
4: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
5: Ненаказуемо.
2: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
1: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку. Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
2: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает. Светофор.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Душевное радио. Классика хитов.

0: Реклама.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп.
2: Подробности в Могилевской области по номеру 123.

0: Начало часа представляет жилой комплекс «Минск-Мир».
1: Чем увереннее вы начинаете, тем больше получаете. В комплексе «Минск-Мир» скидки на жилую и коммерческую недвижимость. При первоначальном взносе 50%, скидка 5%. Дальше – больше. При 100% оплате – до 14%. Скидки действуют при рассрочке на 1 год. Подробности по телефону 7675. Сайт minskworld.by.
2: Встречаем полдень. Вы слушаете душевное радио.
0: Партнер выпуска новостей – лекарственный препарат «Румакар».
3: Дачники знают, и те, кто ушибся. Знает спортсмен, и он не ошибся. Боль и отеки мешают движению. Гель «Румакар» для их устранения.
4: «Румакар» – лекарственный препарат. Применяется для лечения боли и воспаления при повреждении связок, мышц, суставов и при локализованных ревматических заболеваниях. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендован в период беременности. Рекомендуемая продолжительность применения до 2 недель. Реклама. Производитель «Фармакар» Индко «Фармакар ПЛС Палестина».
2: Новости на душевном радио.
5: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый день. Сегодня президент проводит совещание. В центре внимания отдельные вопросы социально-экономического развития. Во Дворец независимости приглашены премьер-министр, глава администрации президента, управляющие делами президента, председатель КГК, члены правительства и представители местных органов власти. Подробнее в следующих выпусках. О ситуации на границе рассказали в Госпогранкомитете. Перед Тересполем, Бобровниками и Кузнецей Белостоцкой въезда в Польшу ожидают 1713 легковых авто, 40 автобусов и 930 фур. Перед пунктами пропуска Мединка и Шельчнинка въезда в Литву ожидают 340 большегрузов и 290 легковушек. До 1 сентября остаются считанные дни, значит, традиционно растет спрос на цветы. Тем, кто собирается продавать букеты со своего участка, следует помнить некоторые правила. Для продажи без уплаты налога на профессиональный доход понадобится

0: Это справка местного исполкома. Она подтверждает, что цветы вырастили вы сами или ваши близкие родственники. Участок при этом должен находиться в Беларуси. Есть и другой вариант – зарегистрироваться плательщиком налога на профессиональный доход. Его ставка составляет 10%. Душевный фестиваль – грандиозное музыкальное событие снова в Минске. 17 октября в столичном дворце спорта фестиваль порадует публику сразу двумя событиями. В 15:00 состоится концерт «Душа народная» с участием заслуженного коллектива страны ансамбля народной музыки «Беседы», группы «Балаган Лимитед», Александра Мелих, ансамбля танца, музыки и песни «Белые росы» и других артистов. В этот день знакомые с детства мелодии порадуют гостей фестиваля ярким созвучием народных традиций и современности. Особым подарком станет появление на сцене специального гостя фестиваля, имя которого пока держат в секрете. А в 9 вечера зрителей ждет концерт-дискотека, танцплощадка с душевным радио. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля ровно, евро 3,50, 10 юаней 4 рубля и 48 копеек, 100 российских 3,58.
1: Погода на душевном радио.
0: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность, преимущественно без осадков. В Бресте и Гродно до 24 тепла, в Витебске, Гомеле и Могилеве плюс 20-22. В Минске сегодня без осадков до 22 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова, а далее на душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шебека.
2: Реклама.
3: На «Озон» скидки до 80% до 3 сентября. Пятновыводитель «Большая стирка» за 4,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на «Озон» Бай по телефону 8017-388-7794.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
1: Душевное радио.

0: Недушный день.
1: Ну, или как мы обычно, вот так вот знакомого человека зовем, чтобы он окликнулся и улыбнулся, и мы вместе уже куда-то направились. Громко, нараспев, но вот так же я предлагаю полдень четверга встречать. Громко и нараспев, и вместе, что главное, да? Душевное радио с вами, я, Ольга Шебека. Но интересно, что никто не знает, как правильно начинать день, чтобы все получилось. Кто-то медитирует, кто-то аффирмациями с утра занимается вместо или после завтрака. Кто-то йогой, спортом, кто-то подольше спит и еще кладет обратно голову на подушку, если до будильника минута и 40 секунд еще где-то там, да, тикают, еще посплю, успею обязательно. Кому-то нужен вкусный завтрак, кому-то нужна тишина, кому-то, наоборот, музыка погромче и жизнь вот так, чтобы ворвалась в окно со звуками, с запахами и обязательно солнце. Но в целом, часто мы смотрим по сторонам, мы вдохновляемся людьми, каждый занимается чем-то тоже интересным, но кажется, вот именно там, у этого человека, жизнь уже началась. Та самая, настоящая, о которой все говорят, о которой пишут книги, о которой снимают фильмы. Такая наполненная, глубокая, сочная, интересная жизнь. Она вот у всех, но почему-то как будто не у нас, да? Жизнь интересная такая штука, как будто не хочется ее проживать со временем правильно, так, чтобы она со стороны выглядела правильной. Можно, я убеждена, можно что-то полюбить, разлюбить. Можно уйти с пути, на который потратили очень много времени и лет. Можно не знать, что будет дальше, и все равно быть счастливыми. Поэтому давайте сегодня не будем терять время, а будем его проживать вот с самой первой минутки. Вот даже сейчас, чем бы ни занимались, где бы ни находились, огромный вам душевный привет. Ну а чтобы порадовать своим приветом хороших людей, обращайтесь, ныряйте в телеграм-чат Душевного радио. Этот чат собирает в ближайшее время сообщения со всей страны. У кого что интересного произошло 27 августа. Сегодня уже 27 августа. Вспоминайте и пишите обо всех радостных событиях туда. А я уже с вашей помощью, конечно, поздравлю нашу страну, людей с чем-то очень хорошим и радостным. На всю страну, естественно. Поэтому успевайте, пишите сообщения прямо сейчас.
0: Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
2: Реклама.
3: Дорогой, ты же говорил, что после 6 ни-ни.
4: Так а я и не ем. Я просто слонимский сервелат охраняю.
5: Слонимский вкус.
2: Перед этим качеством бессильны любые правила. Слонимский мясокомбинат. Вкусно до безумия.
6: Впереди хороший знак.
7: Подключайтесь на лайв, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на LifeBuy и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
8: 30 августа «Суперлото» разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lato.by через ЕРИП или у распространителей.
9: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 10 57.

0: Веселые факты о здоровье представляет лекарственный препарат «Флуконазол Фармленд».
1: При переходе на летнее время, когда теряется час сна, количество сердечных приступов увеличивается на 24%. Осенью, когда час прибавляется, снижается на 21%.
2: Душевное радио. Слушай свое.

0: Недушный день.
1: Как хорошо, что никуда не опаздываем. Просто у нас свой темп. И все на самом деле не так серьезно, как думаем. И каждый день лучший. И ошибок тоже нет. Есть исключительно опыт. И каждое решение у нас правильное. Но такие вот нишевые мысли сейчас, ох, как в моде. И само слово «нишевый» тоже, кстати, очень часто встречается. И раньше что называли нишевым? То, что встречается редко. То есть что-то сделанное для узкого круга можно было назвать нишевым. Парфюм, какие-то журналы для определенной категории граждан, например, для дизайнеров. Да? Ну а теперь у этого слова появились новые оттенки. Им описывают все нестандартное, вплоть до какого-то необычного кофе. Тоже его можно называть нишевым, то есть все экстраординарное, все выделяющееся теперь называют нишевым. Ну, может, а это слово и станет словом года. Да, есть такой конкурс, в котором побеждает то, чего всех уже подташнивает. Но какое бы слово вы назвали своим словом года? Все-таки 27 августа. Время подводить итоги. И тоже от этой мысли уже немножко подташнивает. Какие итоги? Итоги лета по чуть-чуть. Давайте в телеграм-чате выберем слово года. Лично ваше. Какое чаще всего вы слышали или говорили? Пишите об этом в телеграм-чате. Но еще приветики туда отправляйте для своих людей. Вспоминайте, у кого сегодня какой праздник. Наверное, у меня слово «праздник» будет моим нишевым словом года.

0: Как нам стало понятно, у брейнсторма слово года, скорее всего, может быть, станет «может быть». Not maybe, они только что спели, но вот эту фразу от парней наш любимый «посмотрим», «может быть». Да, мы очень-очень любим, что они означают. Ну, психологи говорят, что это признак стратегического мышления. Посмотрим, отложим ненадолго, а потом увидим, действительно ли нам так нужна эта игрушка. Например, в детстве тоже нам мама говорили «посмотрим», но интуитивно мы понимали, что это жесткий отказ. Но жесткий, такой скрытый, да, немножечко за улыбками и за временем. Но во взрослой жизни, если кто-то нам говорит «посмотрим», руководство, например, на премию, ну, это означает то же самое, да. Мы все это прекрасно понимаем. Слово года мы вот параллельно решили с приветами в этом часе собрать. Какое слово чаще всего в этом году вы произносили или слышали в свой адрес или в своем окружении? Оно где-то в вашем витало. Расскажите в телеграм-чате «Душевного радио». Возможно, в молодости наших родителей или в нашей молодости слово «очередь» было словом года, да, но мы его не выбирали, оно как-то само нас выбрало. Что уже пишет в телеграме Анна? Экзамены у нее ассоциируются с вот этим вот 26-м. Как будто мы подводим итоги лета, но будто бы после лета, с сентября, у нас новая жизнь начинается, настоящий Новый год. Почему так происходит, поговорим чуть позже. Но вот Павел пишет, что в этом году его главными словами были «школа», «ремонт», «работа». Так, хорошо. Очень взрослая жизнь у Павла какая-то сложилась. Ремонт, работа. А школа тут-то при чем? Я не понимаю, Павел. Школа давно уже у вас должна была закончиться. Аудитория у «Душевного радио» взрослая. Уже дети у нас у самих в теории должны появляться. Потому что люди мы точно старше 30 лет. Но школа откуда, расскажите, появилась? И как, почему она на первом месте стоит? Может, вы педагогом работаете? А Анна так, тоже пишет о своем слове. В общем, я с удовольствием соберу самые-самые ярких представителей, таких в словесную форму оформленных вашего года. Пишите в телеграм-чат.
1: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
2: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Компьютерное кресло. Всего за 65 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Горячее предложение в три цены по 8 сентября. Туалетная бумага «Папия Делюкс» 5,39 за 4 рулона. Средство для мытья посуды «Сорти» 2,90 за 450 грамм. Подробности на сайте trizyny.by или по телефону 7300.
4: Trizyny. Открой для себя мир искусства, который захватывает душу и наполняет вдохновением. Линии искусства в Skyline Cinema – это шанс увидеть постановки мирового театра. От захватывающих опер и изысканных балетов до драматических спектаклей на большом экране. Мир искусства, который захватывает дух, уже ждет вас в Skyline Cinema. Билеты в кассах и на сайте skyline.by.
1: Телефон рекламного отдела «Душевного радио» 29-624-1057.

0: Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Яркие артисты, яркая музыка, праздник без границ. Народное – это модно. Татьяна Куртукова, Прохор Шаляпин, Плута, Александр Амелев, группа «Балаган Лимитед» и другие артисты. Душевный фестиваль приглашает на концерт «Душа народная». 17 октября, Минск, дворец спорта. Билеты на Ticket.pro.
2: Генеральный партнер фестиваля – белорусский маркетплейс «Е-Мол».
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Душевное радио. Слушай свое.

0: Недушный день.
1: Сегодня увидела в продаже осенний декор. Зимнему бы, конечно, удивилась больше. Но это же точно Новый год. Наступит скоро, и каштаны уже становятся коричневыми. Проверяла тоже детская привычка расколупать, посмотреть, что там внутри. Если уже темнеет содержимое колючего ежика, то все. Скоро будет осень. Ну и почему такое ощущение Нового года у нас возникает? Потому что мы в школе учились 1 сентября, всегда были с цветами, с бантами, с тетрадями и новым рюкзаком. Менялся режим, приходилось рано вставать. И потому что много людей провели в этом графике, наверное, из-за этого выработалась привычка, и мозг закрепил дату как начало новой жизни, Нового года. Но мы же всегда так и ощущали, да, себя подросшими, изменившимися за лето. И, ну, еще после расслабления осень как будто возвращала нас, дисциплинировала, в графики какие-то вводила, в проектов добавляла в жизнь. Еще, мне кажется, когда-то именно вот до еще эпохи Петра Первого Новый год праздновали именно 1 сентября. Это был момент окончания всех трудовых полевых работ. Урожай собран. Можно подводить настоящие итоги года и готовиться как будто к следующему. И вот мы сегодня с вами будто бы по этой причине чуть заранее, но лучше в четверг, чем никогда, выбираем слово года, свое. Слово, которое чаще всего сопровождало нас или наших близких, звучало из наших уст. Расскажите в телеграм-чате, что это за оно, что это за слово. Ну вот, как, например, уже сделал кто? Тамара сделала, написала, что ее слово года, слова даже. Все нормально, разберемся. Но такая фраза, она каким-то магическим свойством Тамара, наверное, обладает. После нее либо проблемы исчезают, либо удваиваются. Третьего не дано. Значит, вы, наверное, сами брали ситуацию в свои руки и уверенно говорили, да, мне будет непонятна ситуация, эту фразу. Сразу успокаивали тех, кто не знает, в чем дело, да? Ну, хорошо, значит, вы все разруливать привыкли. Павел, у него школа почему-то, слово «школа» фигурировало. Ну, у вас тоже, как и у меня, наверное. Вот мы живем в моменте с вами, Павел, и все, что было до, вот лето же было, сколько времени до этого, а у вас равно ближе к сентябрю слово года «школа», потому что повестка такая, потому что сейчас только о ней и мысли. И ремонт, пишите, в школе вы делали, и о сентябре, о школьной форме, видимо, в семье постоянно что-то говорите, что-то обсуждаете, поднимаются вопросы. Вот, поэтому вам, Павел, как и мне, нужно, нелегко приходится, нужно наполнять каждый день, каждый месяц всем спектром эмоций, чтобы не было ощущения, что мы в чем-то одном застряли. Александр пишет, что его основное слово от любимой – «доброе утро», а у Юли – «морюшка». Ну, либо это мечты, либо это наша реальность. Продолжим собирать слова 2026 года, подводить итоги такие словесные в телеграм-чате и приветами делиться. Пишите в телеграм-чат.
0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
2: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп.
3: Подробности в Могилевской области по номеру 123.
4: Дорогой, стой! Там пантера!
5: Какое стой? Бежим!
6: Мечтаете о каменном, деревянном или кирпичном доме, но пугают цены на материал и работу каменщиков? Сальто Профиль. Ваш дом получит роскошный вид элитной усадьбы по цене обычного фасада. А компания «Пантера» поможет получить профессиональный монтаж под ключ. «Пантера». Официальный дилер «Альто Профиль» ФРБ. Город Витебск. Код 44-595-5577.
0: Душевное радио. Радио. Слушаем любимое.

0: Начало часа представляет жилой комплекс «Маяк Минска».
1: Что нужно успеть до конца лета? Воспользоваться возможностью купить коммерческие помещения в комплексе «Маяк Минска» по специальной цене. Успейте до 31 августа. «Маяк Минска». Звоните прямо сейчас. 7675.
2: Сверим время. Час дня. Вы слушаете «Душевное радио».

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый день. Один из главных вопросов сегодняшнего совещания у президента – модернизация сельскохозяйственного производства на примере Витебской области, пишет Пол Первого. Как отметил глава государства, в начале года определили для Витебской области конкретный пошаговый антикризисный план, начиная от денег и заканчивая кадровыми перестановками. Одним из элементов этого плана была передача недостаточно эффективных предприятий в управление новому собственнику. Было принято решение о передаче Аршанского мясокомбината агрокомбинату «Дзержинский» и закреплении отдельных сельхозорганизаций Аршанского района за Савушкиным продуктом. Совсем скоро Минск во второй раз станет центром евразийской промышленной интеграции. Международная выставка «Иннопром» пройдет на полях Белэкспо с 30 сентября по 2 октября. В этот раз акцент форума сделан на углублении инвестиционного и инновационного потенциала. Участие в выставочной экспозиции уже подтвердили ключевые игроки российской и белорусской промышленности. Планируется, что представлять свои стенды будут Узбекистан и Азербайджан, а также Евразийская экономическая комиссия. Для всех желающих будут организованы дополнительные рейсы автобусов из Минска. Камеры контроля скорости работают сегодня на 11 участках в Минске. Так, радары есть на проспектах Независимости, Пушкина, Жукова, Дзержинского и на Партизанском. А еще камеры контроля скорости установили на Притыцкого, Московской, Маяковского, Тимирязева, а также на Ванеева и на МКАД. Госавтоинспекция просит водителей быть внимательными и соблюдать скоростной режим. Девушка из Бреста прошла 150 тысяч шагов за сутки. В течение 24 часов Екатерина преодолела расстояние почти в 125 километров и стала звездой социальных сетей. Как отмечают специалисты, не стоит повторять такой эксперимент без надлежащей подготовки. Согласно мнению ученых, для поддержания здоровья следует ходить минимум 7 тысяч шагов в день и наращивать цифры постепенно. И к новостям компании. Сливки Бай. Суши 40 штук за 28 рублей. Пицца 60 сантиметров от 40 рублей. Голодным никто не останется. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля ровно. Евро 3,50. 10 юаней 4 рубля и 48 копеек. 100 российских 3,58.
0: Погода на Душевном радио.
1: По информации сайта

Гудабай, сегодня в стране переменная облачность, преимущественно без осадков. В Бресте и Гродно плюс 24, в Витебске, Гомеле и Могилеве 20-22 тепла. В Минске сегодня без осадков и до 22 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова, а далее на душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шебека.

0: Реклама.
1: Белка промокод вам Билбет дает. Белка промокод до 100 тысяч за вход. Белка промокод, новички вперед!
2: Новички, ловите промокод Белка в Белбет до 100 тысяч рублей за регистрацию в августе. Подробности на belbet.by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: На Озон школьный сезон. Скидки до 80%. Смарт-часы Текно за 69. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон.бай по телефону 8017-388-7794.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
5: Доброго дня!

0: Дорогие друзья, с вами я, Прохор Шаляпин. Я еду в Минск, чтобы выступить на душевном фестивале в концерте «Душа народная». И, конечно, очень хочу разделить этот праздник с вами. Приглашаю вас на концерт. Хочется, чтобы в этот день мы забыли обо всех заботах, улыбались, пели и просто хорошо провели время. Я приеду с песнями и отличным настроением. Название концерта, как вы понимаете, обязывает. Будем петь от души. Встречаемся 17 октября во Дворце спорта. До встречи!
1: Душевное радио приглашает вас к ежедневному общению. Находите нас в вашей любимой социальной сети и присоединяйтесь. Мы в Фейсбуке, Одноклассниках и ВКонтакте под именем Душевное радио. Вы сможете принять участие в розыгрышах подарков, поделиться историей, стать героем дня, обсудить музыкальные новости, да и просто вместе вспомнить незабываемые мгновения вашей жизни. Прямой эфир и выход на все соцсети также доступны на сайте душевное радио.бай. Душевное радио.

0: Недушный день.
1: Сентябрь через 4 дня наступит, и уже как-то автоматически внутри запускается режим собранности, продуктивности, новых начинаний. Как-то уже хочется и речь продумать, что на линейке, вероятно, придется говорить, и как-то что ребенку говорить. Лето заканчивается. Но мы правда привыкли, что осенью нужно учиться, нужно ставить цели, прилагать усилия. Ну, а почему бы не использовать эту волну природную себе во благо? Этот инстинкт, этот уже рефлекс безусловный. Вместо того, чтобы грустить о лете уходящем, давайте воспримем сентябрь как шанс на мягкий перезапуск. Без глобальных изменений, органично, спокойно будем настраиваться на эту волну. Но куда же в это время деть воспоминания об осени продуктивные, когда нам 7 или 8, а мама вырывает уже 10-й лист из тетради. Тетрадь становится все тоньше и тоньше. А мы, потому что снова написали классная работа вместо домашней. Думаю, таких историй в каждой семье много. Передаются из уст в уста. Но еще из уст в уста мы передаем месседжи, слова, наполненные смыслом. В этом году, скорее всего, словом 26-го уходящего учебного, да, вот уже переходим практически уже, 27-й будет слово нишевым, так предсказывают СМИ. А какое слово в вашей семье, на работе, вокруг вас звучало чаще в этом году, этим летом, осенью, зимой, весной? Пишите в телеграм-чат Душевного радио. Туда же, в этом часе, собираю приветы и поздравления. Да, 27 августа на календаре. И кому-то из вас за привет в конце этой музыкальной 60-минутки вручу сертификат в салон красоты Пикадилли на любую услугу. Вот такие у нас призы. Вот такой у нас четверг. В эфире Душевное радио. Открываем телеграм-чат. Давайте общаться.
0: Если дача, то шашлык. Если радио, то душевное.

0: распространителей.
1: Ну что, список покупок в школе закончился?
2: Угу, если наша классная не пришлет новый.
3: И что делать?
4: Ехать в Белбланк!
1: Белбланк. Более 100 магазинов по всей стране. Все для школы в одном месте по выгодным ценам. Ассортимент на сайте shop-belblank.by.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Недушный день.
1: Этой песни «Мистер Филин» от группы немецкой «Мастер Бой» 30 лет. Да, она была выпущена в июле 96-го года. Ну, а заинтересовала она меня еще вот по какой причине. Чувствительный человек. «Мистер Филин», они вот спели. Чувствительные люди, что могут в любой момент расплакаться. Дайте 5. Вот я такая же, и мемы с котятами подсовывает мне интернет постоянно, что эти котята делают с настроением. Но проявлять чувства и эмоции нужно для сохранения здоровья, для честности какой-то. Нужно быть искренними, да, и понимать свои истинные потребности. Но каждый раз удивляюсь, почему нервные клетки нельзя заменить на спокойные. Почему они постоянно нас держат, высокочувствительных людей, в напряжении. Но есть люди, которым не нужно все выходные восстанавливать социальную батарейку после того, как с ними случайно поздоровались соседи. Люди готовы выходить на контакт, готовы общаться много, часто и даже из этого сделать свой бизнес. Вот так мужчина один построил бизнес на услуги случайного знакомого. Его заказывают на свадьбы, на дни рождения. Парень подает объявление, и уже у него есть постоянные клиенты. В чем суть? Молодого человека зовут на разные мероприятия, чтобы он представлялся старым другом по имени, ну, которые они выберут вместе. И после общения с гостями некоторые люди начинают действительно думать, что когда-то его видели. Вот такого близкого человека они себе ищут, с которым очень удобно, не нужно поддерживать никакие контакты социальные. Вот нанимают себе друга. В одних случаях клиенты просят этого мужчину любезно пообщаться с родственниками, чтобы они убедились, что у их человека есть верный, надежный друг, да? А в других случаях потанцевать где-то или рассказать интересную историю, тост на свадьбе, невероятную историю. Таких людей, которые умеют красиво тосты говорить, тоже не очень много. А вот он, специальный человек. Работа, зарплата, нанимают. Вот, вот как интересно. Но я думала, что идеальный вечер высокочувствительного человека – это тишина, мягкий плед, книга, и чтобы никто не думал о нас в этот момент, создавая лишние ментальные вибрации. А вот она, оказывается, работа мечты, за которую еще немаленькие деньги могут заплатить.
0: Реклама.
2: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает.
0: Светофор. Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку. Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Насколько это нормально скучать по людям? Ну, сейчас, наверное, мы уже понимаем, что скучаем-то не по людям на самом деле, а по тем, кем были рядом с этими людьми. Вот странная вещь, мы тоскуем не столько по месту, не столько по отпуску и по людям, да, с которыми мы провели, сколько по себе, той версии. Мы же эгоисты все в глубине души. По той версии, которой когда-то были, по той жизни, в кавычках, да, где все казалось проще, легче, ярче. И будущее было более каким-то радостным, да. Но почему так происходит? Потому что чувство такое... Мы как будто привязываемся к версиям себя, а не к людям. Вот как я завернула. Когда в нашей жизни появляется человек или важный период, он не только эмоции приносит, он создает такую новую версию внутри нас. Тоже новую, такую влюбленную, возможно, да? Мы вспоминаем себя влюбленных, смелых, более живых, более уверенных. И не просто скучаем по прошлому, а скучаем по той версии, которая была возможна тогда рядом с тем человеком. Ну, естественно, хочется вернуться туда, где было хорошо, где личность ощущалась целой, где было много счастливых мгновений. Ну и ностальгия – это такой способ психики справиться с перегрузкой. Но а когда же перезагружаться, если не в обед? Делаем это по всей стране. Большой вам привет. И вот эти самые перезагрузочные, ностальгические, радостные, свеженькие приветы тоже летят в наш телеграм-чат. Наконец-то мы сейчас их услышим. Александр передает привет в СТ Рудка парням Максу и Андрею и Сергею. Вот такие три богатыря хорошо трудятся в эти минуты. Ну и хорошо отдыхают. Я уверена, банька там где-то в СТ уже... разгорелась. Но главное вовремя подбрасывать, правильно, дровишек, чтобы не увлечься работой. Ну, кто хорошо отдыхает, тот хорошо работает наоборот. Верю, что у вас все продуктивно, все взаимосвязано. Тамара передает привет и пожелание провести сегодня выходной день Валентине. У нее сегодня выходной день. Валентина Гришкевич. Беззаботный, думает Тамара. Веселый, думает Тамара. Но мы всегда считаем, что у кого-то там веселее, у кого-то беззаботнее. Вспомните, Тамара, свои выходные дни. Ну, я вас умоляю. Это же куча стирки и готовки, и уборки. Хорошо, если удастся какую-то книжечку почитать. Но в лучшем случае рилс. Научные статьи мы с вами постоянно читаем. Научные статьи, рилсики, информацию, откуда сейчас черпаем, да, вот с этой безграничной бездны знаний, вот, и, но, кстати, Валентина сегодня, правда, выходной день проводит интересно, она собирается в поход в музей «Страна Мини» в Минске, знаем такой, и надеется Тамара, что Валентине все понравится и запомнится, а если не запомнится, тогда Тамара же устроит вам этот вопрос, да, подготовит какую-нибудь викторину, будет давать вам каверзные. Где там привидение, в каком замке, на каком этаже спрятано? Где там вообще, какие люди жили интересные? Назови фамилию, давай родословную, пожалуйста, перечисли. Ну вот так мы, по мнению некоторых людей, должны ходить в музей. Ну а мы тоже доходим за впечатлениями. Главное, чтобы понравилось, правильно? Правильно, слышу, как вы соглашаетесь со мной. Александр, привет, передает Андрею Кутнику. Пусть быстрее наступят выходные. Вот так вот Александр с Андреем вот так взялись за мизинчики, за указательные пальцы, перекрестили. Хоть бы, пускай бы быстрее наступили выходные, и предстоящая совместная рыбалка была бы удачной. Вот о чем мы мечтаем. Вот она жизнь, вот она реальность.
2: Впереди хороший знак.
3: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на LifeBuy и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026, включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: «Ты мой герой», говорит группа «Инфинити». Ну, а мы тоже, когда видим в человеке что-то прекрасное, мы же говорим, правда? Но мне легче от мысли, если я поверю в то, что мы говорим людям комплименты и видим в них что-то прекрасное, не молчим, если вдруг увидели и разглядели. Потому что вот это искренне сказанное остается с нами на всю жизнь. Многие так и живут, не зная, что они особенные, что они такие чудесные люди, что только они умеют такие жесты делать, только они умеют так мысли выражать, так смотреть, так искренне улыбаться. Давайте скажем сегодня им об этом. Ну, зато мы все знаем, что с нами не так, что нам следует в себе изменить. Вот об этом не поспоришь, правда? Ну и я по слову, что мне прислала Милана в Инстаграм, понимаю, что ей следует изменить в этом году, потому что по моему вопросу, на мой вопрос она ответила так. Я его задавала в этом часе и в предыдущем. Просила вас рассказать о слове года. Какое слово можно возвести на пьедестал и сделать его главным в этом уходящем году перед новым сентябрьским учебным сезоном? И у Миланы это слово оказалось «переработки». Переработки. Но в 26-м году это, конечно, признак роскоши. Кто-то сидит без работы, искусственный интеллект все отобрал, а вам, Милана, дали шанс проявить себя. Предлагаю так к этому относиться. Давайте еще немножко поговорим о ваших главных словах. Приветами будем еще делиться и в следующем часе. И кому-то из вас, мои активные, радиоактивные, скоро вручу сертификат на любую услугу салона красоты Пикадилли. Вот такие у нас подарки. Салон красоты Пикадилли, мир чудес и преображений. Пишите в телеграм-чат Душевного радио.
0: Душевное радио. Слушай свое.

0: Партнер выпуска новостей – лекарственный препарат «Румакар».
1: Дачники знают, и те, кто ушибся. Знает спортсмен, и он не ошибся. Боль и отеки мешают движению. Гель «Румакар» для их устранения.
2: «Румакар» – лекарственный препарат. Применяется для лечения боли и воспаления при повреждении связок, мышц, суставов и при локализованных ревматических заболеваниях. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендован в период беременности. Рекомендуемая продолжительность применения до 2 недель. Реклама. Производитель «Фармакар» Индко «Фармакар ПЛС Палестина».
3: Новости на душевном радио.
4: О самом важном к этому часу Сергей Синкевич. Добрый день. Президент провел совещание по некоторым вопросам социально-экономического развития. Как пишет Билд, одной из тем стала модернизация сельхозпроизводства, в том числе передача государственных активов в агропромышленном комплексе в управление частным компаниям. Как отметил Александр Лукашенко, в начале года был определен конкретный пошаговый антикризисный план для Витебской области. Один из его элементов – передача недостаточно эффективных предприятий в управление новому собственнику. В каждом случае зафиксированы обязательства, в том числе по модернизации производства и погашению ранее накопленных обязательств. Президент обратил внимание губернатора региона и премьер-министра, что при передаче тех или иных активов в АПК в ведение частным компаниям прежде всего должны учитываться интересы государства. В Беларуси хотят упростить процесс получения льготных кредитов на отечественные товары. Как заявили в марте, до конца года планируют выработать схему взаимодействия между всеми участниками – банками, производителями, магазинами и покупателями. Потребителю сегодня легче прийти в магазин, потратить 15-20 минут на оформление кредита и приобрести товар, чем выписать в торговом объекте счет-фактуру, а потом отстоять в очередь в банке. В итоге многие отказываются пользоваться такими кредитами. Жители и гостей 7 населенных пунктов Беларуси 29 августа и 5 сентября ждут мероприятия общественно-политического марафона «17 граней единства». Как пишет Билд, марафон продолжится 29 августа сразу в 4 регионах страны – в Брестской, Гродненской, Витебской и Гомельской областях. Программа объединяет различные форматы от спортивных и семейных мероприятий до дискуссионных площадок и культурных программ, создавая возможности для общения и совместного отдыха жителей регионов. В Дубае появился первый в мире специально построенный коммерческий порт для электрических аэротакси, которые взлетают и садятся вертикально. Коммерческие перевозки планируют запустить уже в этом году. 4-этажный комплекс оборудовали 2 зонами для взлета и посадки, инфраструктурой для быстрой зарядки электрических аэротакси, помещений для обслуживания пассажиров. После выхода на полную мощность порт сможет обслуживать до 170 тысяч пассажиров в год.

0: О курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля ровно, евро 3 рубля 50 копеек, 10 юаней 4 рубля 48 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 58 копеек.
1: Погода на душевном радио.
0: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет малооблачно и без осадков. Ночью плюс 3-12, а днем в Бресте плюс 22-24, в Гродно, Витебске, Гомеле, в Могилеве 21-23 тепла, в Минске ясно и 20-22 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синькевич, а далее на душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шебека.

0: Так-так, и кто это у нас тут хрустит?
1: Это не я, это слонимская колбаска сама меня нашла.
0: Вкусно так, что пальчики оближешь.
2: Когда действительно вкусно, скрывать эмоции невозможно. Слонимский мясокомбинат. Любимый вкус вашей семьи.
3: На Озон скидки до 80% до 3 сентября. Тушь для ресниц Белор Дизайн за 6,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
5: Душевное радио. Доброе.

0: Недушный день.
1: Какого цвета лето? Можно у Юрия Шатунова взять пример, о цвете солнца начать рассказывать или петь, но я же не школьное сочинение предлагаю написать, надеюсь. О нашем лете не только фотографии рассказывают, не только загар или умелое его отсутствие, скрытое SPF-защитой. Ну, может быть, еще приложения сейчас тоже очень актуально могут рассказать о том, как мы провели лето. Скрины своих маршрутов тоже, надеюсь, собираем. Ну а что? Откуда бы, никуда бы не добирались, а если расстояние большое, а если на велосипеде, а если пешком, а сплав, в общем, планирование какие-то свои тоже можно сохранять и потом в подборочку лето добавлять. Вот они явно рассказывают, что мы делали, активность с браслетов. Вот сегодня тоже у меня часы, которые ужасно неудобно напоминают, когда нужно подвигаться. Вот так же хорошо сидим, разговариваем тут с вами, они вот мурлычут, но потом фиксируют, сколько шагов, калорий сожгли. И вдруг летом тоже у вас были какие-то такие пиковые результаты, все это нам пригодится, все это собираем, а лето, чтобы потом зимой вспоминать, сколько мы гуляли на воздухе, времени проводили. Ну, а это если не для здоровья мы делаем, то для чего? Впечатление. Мне кажется, все равно мы мечтаем быть здоровыми, быть сильными, быть крепкими. Но, кажется, китайские ученые придумали, что спортзалы нам больше будут не нужны. Почему? Скоро расскажу. Да, через несколько минут узнаете, чем можно будет заниматься, чтобы в форме оставаться и при этом усилий не прилагать практически никаких. Ну, а я все-таки предлагаю немножечко усилий над собой сделать и написать телеграм-чат душевного радио и привет, и рассказать о своем слове года. Выбираем из запаса самое ценное, самое часто употребляемое. Какое слово вы произносили больше всего? Пишите в ТГ-чат родийный, и скоро узнаем, кому из вас подарим душевное радио, и я в том числе сертификат в салон красоты Пикадилли.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Солнечное лето было. А у кого-то есть такая суперспособность – идеально лето планировать. Еще заранее можно прямо с декабря начинать. А потом говорить, ну, попытка была хорошая. Сколько уже таких попыток было. Но новость чудесная. Вот так вот летних месяцев, чтобы комплектом июнь, июль, август, у нас еще много впереди. Но нужно научиться ловить мгновение между «будет» и «было». Да, именно оно называется жизнь. Ну и решили не откладывать на потом, а поздравить именно сейчас, днем 27 августа, свою любимую Наталью, друзья, семья, приятели, Виктория от всех своих, вот так вот называет, привет передает и поздравляет с днем рождения Наталью около кулак. Вот так. Желает семейного благополучия вам. На морюшко ездить, когда захочется. Вас просто обожают и благодарят. Есть за что, и вы тоже знаете. Но, понимаете, тут надо четко разделять людей, которых есть за что благодарить, и людей, которых просто обожаешь, не знаешь за что, но они такие классные, такие свои. И я на всем желаю быть просто бесполезными, но очень хорошими друзьями, которых любят вот всегда за то, что мы есть с вами. Ну и, Наталья, я вам желаю, чтобы жизнь была счастливая, а не около того, чтобы вы научились быть или отточили свое мастерство, отшлифовали грани алмаза, довели их до сиятельного количества, чтобы вот любая история, попадающая в ваше поле, вот делала вас счастливой, чтобы вы всегда могли найти выгоду из любой ситуации. Ну, вот просто как подсолнух, да, есть же такое растение чудесное, обожаю их цветущих, мне кажется, лучше цветочка вообще не найти. И давайте мы сейчас немножко потанцуем под мою любимую песню.

0: Ну что, список покупок в школе закончился?
1: Угу. Если наша классная не пришлет новый.
2: И что делать?
3: Ехать в Белбланк!
0: Белбланк. Более 100 магазинов по всей стране. Все для школы в одном месте по выгодным ценам. Ассортимент на сайте shop-belblank.by.
4: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
5: Телефон рекламного отдела МТС А1.
6: 624-1057. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: Недушный день.
1: Мама миа, мир так сильно изменился за последнее время, а технологии настолько шагнули вперед, уже и марсоходами никуда никого не удивишь, и умным домом, который сам решает, когда включить свет. Но меня вот удивляет, что новости устаревают теперь быстрее, чем успеваем дочитать заголовки. Но все-таки новость, которая недавно появилась в сети, меня лично впечатлила. И сейчас вы поймете, почему обещала о ней рассказать в начале часа. И вот, спортзалы, оказывается, тоже скоро станут совсем никому не нужны, потому что китайские ученые создали технологию, которая позволяет качаться без тренировок. Не раскачиваться, ничего общего с качелями там нет. Речь идет о специальных мышечных клетках, которые пока на мышках протестировали. Люди только в процессе испытательном, где-то в очереди стоят. Мне кажется, что скоро побежим и мы в эту очередь, потому что в кожу, в мышцы, под кожу, в мышцы вводят саморегулирующиеся такие клетки, которые внутри, в организме, создают эффект физической нагрузки. То есть усталость какая-то у нас наверняка появится, я так понимаю, да? Уносливость увеличится, плотность костей тоже станет получше. Но так пишут вот в рекламе. Ну, понимаем, что реклама – это одно, как он на практике будет. Но метод тренировок в кавычках полностью исключает стресс. Еще бы! Износ суставов исключает. То есть вот буквально таблетка, которую можно принять и прийти в форму. Уже я надеюсь, что к следующему лету, наконец-то, эту удивительную микстурку выпустят. Но с другой стороны, мы не привыкли получать все легко. Если вдруг этот вкусным сырочком кажется, то мы сразу понимаем, где-то тут должна быть мышеловка. Как раз-таки на мышках и тестировали, мышеловки где-то там рядом и стояли с экспериментом. Поэтому доверять или нет, еще подумаем. Но вот точно я знаю, где можно прийти в форму. Ну, потому что в форме хочется быть всегда. На дискотеке душевного радио, да, мы скоро соберем друзей и предлагаем вам провести в субботу вместе с нами в рамках городского фестиваля «Настроение лета» в Минске 5 сентября. Пройдет дискотека под открытым небом. Как мы любим, настоящая танцплощадка. У меня у бабушки, когда приезжала в горки, была такая танцплощадка «Березка». И мы туда ходили, танцевали. И вот что-то похожее, но современным более вайбом, будет 5 сентября на танцплощадке с душевным радио. Там будет Дмитрий Санкович, наш харизматичный диджей. Будет Максим Тимаков, зажигательная баронесса и группа «Коза Ностра». Но это, конечно же, еще не все. И дегустация будет в чайном дворике. Дегустация в чайном дворике. И призы от партнеров душевного радио, фотографии на память. Ну а тем, кто придет в образе тематическом, будет суперприз от генерального партнера Слонимского мясокомбината. Вот такие у нас планы по приведению себя в тонус, в форму перед новым учебным годом. Кажется, это то, что надо.

0: Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Иногда нужно просто позвонить своим и сказать: встречаемся в субботу, потому что давно пора увидеться, потанцевать и провести вечер в хорошей компании. 17 октября, Минск, Дворец спорта, танцплощадка с душевным радио. С нами вместе поют и танцуют золотой состав группы «Блестящие», ретро-вумен трио «Розовые розы», Максим Тимаков и бессменный диджей душевного радио Дмитрий Санкович. Билеты на Ticket.pro. Генеральный партнер фестиваля — белорусский маркетплейс «Е-Молл».
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: За окном четверг, в душе предвкушение пятницы. Ну, еще несколько приветов обеденных осталось, и будем подводить итоги. Все, как я люблю. Елена передает привет своей любимой подружке Танюше, с которой чего только не было. Елена, я вообще считаю, что если с подругой не было странного периода, когда вы не общались, то это не настоящая подруга. Но с вашей подругой наверняка вы не только это проходили. Поэтому, да, приветы и объятия. Ну и, конечно, можно уже поставить что-нибудь охлаждаться, да, в холодильничек и ждать подругу в гости. Правильно? Правильно говорю. Наталья привет передает ребятам из агентства недвижимости «Твоя столица», которые сейчас, как Деды Морозы, везут подарки детям и играют дружеские футбольные матчи, в котором, конечно же, победа будет на обеих сторонах. Ну вот не зря мы поговорили в этом и в прошлом часе еще о годе, который, по ощущениям нашим, будто бы завершается в августе. Еще, конечно, не время подводить такие глобальные итоги, но мне кажется, что пришло время подвести итоги слова года. Хотя бы эти мы можем сейчас подвести. Час, или даже больше часа назад я просила прислать слова, которые ассоциируются, описывают ваш год, вашу зиму, весну, лето и, в общем, все сезоны вот этого доучебного года, да? И среди всех всего многообразия выделились такие фавориты, их было много, распаковываем. Вот недавно появилось слово «переезд» у нас в телеграм-чате, его прислала Зинаида. Кто-то меняет город, да, кто-то меняет квартиру, работу, Зинаида. Что говорит вообще слово «переезд», если вы его выбрали своим основным? Ну, мне кажется, что «переезд» лучше всего будет звучать, если это не просто смена локации, а если переезд будет в новую, лучшую версию себя, и чего я вам искренне желаю, Зинаида. Еще слово интересное предложила Наталья, слово «ба», «бабушка», оно такое самое теплое. Для кого-то это человек, который всегда накормит, всегда поиграет во что ты захочешь, покатается на велосипедах. Для кого-то просто мудрость. Но если вдруг вы вспомнили о своих бабушках, обязательно им позвоните, напишите. Они... Это слово точно заслуживает быть в финале нашего рейтинга. И еще мне очень понравилось слово от Светланы «морюшка». Морюшка, слышите? Ой, как оно плещется, как эти волны уже начинают ностальгию нам приносить. Слово как глоток соленого воздуха. Ну и слово от Виктории мне тоже понравилось. Но я даже потом, посмотрите, я посмеялась над ним, не знаю, как, сколько реакций на него поставить. Это слово года, наверное. Вот по моей личной версии слово года. Пипец, да. Когда все валится из рук, но только оно спасает. И мы сказали, и стало как будто легче, потому что, да, признаем, бывает он. Но теперь давайте подведем итоги. Мне кажется, вот все сообщения, которые были у нас в этом часе, достойны приза, но почему-то захотелось побаловать сегодня именно Наталью. Наталья, давайте вам поаплодируем за привет, за добрые дела, что делаете вы вместе со своей командой. Сегодня от душевного радио и салона красоты Пикадилли получаете сертификат на любую услугу салона со скидкой в 50%. Салон красоты Пикадилли – мир чудес и преображения. Но мне кажется, наше главное слово года – это... Да, любовь, правда? Ну и, конечно, душевность. Услышимся завтра. Пока-пока.
0: Душевное радио. Слушай свое.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Добрый день. Александр Лукашенко на совещании по отдельным вопросам социально-экономического развития поделился неожиданными результатами направления нерадивых сельхозработников в армию. Такая практика в период уборочной недавно была внедрена по поручению главы государства. Как передает Белт, Александр Лукашенко отметил, что сначала думал, что таких могут быть тысячи, но в итоге с помощью местных властей нашли и призвали около 500 человек. Как проинформировали президента, все они серьезно относятся к службе, выполняют все приказы и хорошо себя проявляют. Президент подчеркнул, что есть определенные методы и рычаги воздействия на тех, кто не хочет должным образом исполнять свои трудовые обязанности. Относиться к людям надо по-человечески, но и железобетонно требовать. Министерство антимонопольного регулирования и торговли запускает онлайн-опрос потребителей о ценах в ветеринарных клиниках. Как сообщили Белта, в опросе уточняется, удовлетворены ли хозяева домашних животных уровнем цен на услуги ветклиник. Также при прохождении опроса можно высказать свои предложения по совершенствованию деятельности ветеринарных клиник. Пройти опрос можно до 2 сентября. В Беларуси разрабатывают системы с искусственным интеллектом, которая поможет спасателям следить за безопасностью людей на воде. Система сможет отслеживать тех, кто заплывает за буйки, погружается под воду и через определенное время не выныривает, а также тех, кто подает сигналы тревоги. Также систему планируют использовать для обеспечения безопасности рыбаков зимой на льду и весной, осенью при выходе на воду на лодках. С 15 по 17 октября в Минске пройдет душевный фестиваль. Белорусская столица снова наполнится атмосферой музыкальной теплоты и искренних эмоций. На одной сцене встречаются шансон, поп-фолк и хиты дискотек. Жанры, которые редко пересекаются, но именно их сочетание объединяет разные поколения, вкусы и настроения. Душевный фестиваль проходит уже третий год подряд и каждый раз объединяет все больше друзей и почитателей, становясь заметным культурным событием Беларуси. В прошлом году концерты фестиваля посетили более 11 тысяч зрителей. Телевизионные трансляции собрали аудиторию более 200 тысяч человек. В новом сезоне организаторы готовят еще больше встреч с любимыми артистами, живого общения и песен, которые объединяют сердца. Спешите за билетами. О курсах валют. Доллар по нацбанку 3 рубля ровно, евро 3 рубля 50 копеек, 10 юаней 4 рубля 48 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 58 копеек.
0: Погода на душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет малооблачно и без осадков. Ночью плюс 3-12, а днем в Бресте 22-24, в Гродно, Витебске, Гумере, в Могилеве 21-23 тепла, в Минске ясно и 20-22 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: 1,3 до 3 января 2029 года.
1: На Озон школьный сезон. Скидки до 80%. Колготки для девочек Конте за 16,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Душевное радио. Слушай свое.

0: душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: Папа, заводи мотор, мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает.
2: Открой для себя мир искусства, который захватывает душу и наполняет вдохновением. Линии искусства в Skyline Cinema – это шанс увидеть постановки мирового театра. От захватывающих опер и изысканных балетов до драматических спектаклей на большом экране. Мир искусства, который захватывает дух, уже ждет вас в Skyline Cinema. Билеты в кассах и на сайте skyline.by.
3: Горячее предложение в 3 цены по 8 сентября. Конфеты черничные «Белорусочка» 7,99 за 290 грамм. Кофе молотый «Тибио» 15,79 за 200 грамм. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300.
4: 3 цены, 3 цены.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-10-57.
6: Душевное радио. Слушай свое.

0: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.

0: Реклама.
1: Дорогой, стой! Там пантера!
2: Какое стой? Бежим!
3: Мечтаете о каменном, деревянном или кирпичном доме, но пугают цены на материал и работу каменщиков? Сальто Профиль. Ваш дом получит роскошный вид элитной усадьбы по цене обычного фасада. А компания «Пантера» поможет получить профессиональный монтаж под ключ. «Пантера». Официальный дилер «Альто Профиль» ФРБ. Город Витебск. Код 44-595-5577.
4: Ко дню рождения «Белтелеком» объявляет сезон призов. Покупай товары в «Белтелекомшоп», копи баллы и выигрывай! Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп.
5: Подробности в Могилевской области по номеру 123.
6: Если тише едешь, то никому не должен. Если радио, то душевное.

0: часа дня. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – лекарственный препарат «Румакар».
2: Дачники знают, и те, кто ушибся. Знает спортсмен, и он не ошибся. Боль и отеки мешают движению. Гель «Румакар» для их устранения.
3: «Румакар» – лекарственный препарат. Применяется для лечения боли и воспаления при повреждении связок, мышц, суставов и при локализованных ревматических заболеваниях. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендован в период беременности. Рекомендуемая продолжительность применения до 2 недель. Реклама. Производитель «Фармакар» Индко «Фармакар ПЛС Палестина».
0: Новости на Душевном радио.
4: О самом важном к этому часу. Сергей Сенкевич, добрый день. Президент провел совещание по некоторым вопросам социально-экономического развития. Как пишет Велт, одной из тем стала модернизация сельхозпроизводства, в том числе передача государственных активов в агропромышленном комплексе в управление частным компаниям. Александр Лукашенко отметил, что руководителям частных компаний предстоит вкладываться в развитие района, на территории которого находятся эти предприятия. Речь идет о том, что переработчики будут активно заниматься развитием собственной сырьевой базы, инвестировать в сельское хозяйство. Еще одно требование главы государства к руководителям частных компаний. Полученные деньги должны не уйти за рубеж, а остаться в пределах страны. В школах пересмотрят правила безопасности. Как сообщили в МВД, сотрудники милиции-охранники смогут провести досмотр личных вещей учащихся, если есть подозрение, что ребенок пытается пронести запрещенные предметы. Это может упредить потенциальные чрезвычайные ситуации. Право на проведение досмотра несовершеннолетних было и раньше, но для этого требовалось присутствие законных представителей ребенка. Теперь досмотр можно проводить в присутствии педагогов. Определены все участники основного этапа футбольной лиги чемпионов. Встречи общего этапа пройдут с 8 сентября по 27 января. Матчи плей-офф состоятся с 16 февраля по 5 мая. А финальный поединок главного клубного турнира Старого Света 5 июня примет стадион Метрополитано в Мадриде. Напомню, в финале прошлого сезона Лиги чемпионов ПСЖ одолел в серии пенальти лондонский Арсенал и второй раз подряд стал обладателем Кубка европейских чемпионов. Около 22 тысяч человек приняли участие в традиционной битве помидорами, которая прошла в городе Буньоль в автономном сообществе Валенсия. В этом году ежегодный фестиваль томатина состоялся в 79-й раз. За время битвы, которая продолжалась час, участники израсходовали порядка 150 тонн томатов, на 30 тонн больше, чем годом ранее. В избежание травм плоды заготавливают заранее и хранят при специальном температурном режиме, чтобы сделать их более мягкими. К новостям компании в Domino's режут цены только в августе. С четверга по воскресенье маленькие пиццы от 10 рублей 99 копеек, средние от 15 рублей 99 копеек, большие всего от 20 рублей 99 копеек. Подробности на Domino's Buy и по номеру 7717. Суши 40 штук всего за 28 рублей на сливке Buy. А еще пицца, шашлыки, пончики, все со скидкой 50%. Государственное учреждение Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь предлагает посетить галерею национального декоративно-прикладного искусства. Здесь представлены изделия и произведения авторов из разных уголков Беларуси. Изо льна и соломки, глина и стекла, копии и фрагменты слуцких поясов, скатерти, салфетки и многое другое. Уникальный уголок традиционных белорусских ремесел ждет вас по адресу улица Октябрьская, 5, станция метро Первомайская. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля ровно, евро 3 рубля 50 копеек, 10 юаней 4 рубля 48 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 58 копеек.
0: Погода на Душевном радио.
4: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет малооблачно и без осадков. Ночью плюс 3-12, а днем в Бресте 22-24, в Гродно, Витебске, Гомеле, в Могилеве 21-23, тепла в Минске, ясно и 20-22 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на Душевном радио вечернее шоу с Дмитрием Кустовым.
0: Реклама.

0: Озон скидки до 80% до 3 сентября. Набор для уборки Fast Buy за 9,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Buy по телефону 8017-388-7794.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Душевное радио. Доброго дня.

0: слушаете «Душевное радио». Ну и что не говорите, сегодня у нас уже четверг, настроение предпраздничное. Почему-то потому, что пятница, она уже совсем рядом. Поздравляем вас, конечно, с наступающей пятницей. Ну и ловите подарок. Сегодня у нас в гостях участница X-Factor Беларусь. Ну и яркая звезда грядущего городского фестиваля «Настроение лета», который пройдет на площадке у Дворца спорта в Минске 5 сентября. Марина Барановская, она же баронесса. Здравствуйте,
1: она
0: баронесса.
1: Самая. Здравствуйте, всем привет!
0: Вы знаете, я каждый раз спрашиваю гостей, в каком настроении они приходят, с каким вайбом, да, как модно говорить, но я слышу, что там все в порядке.
1: Конечно,
0: с вайбом.
1: Конечно, я,
0: да,
1: с другим настроением и никуда и не хожу. Всегда только любовь, радость и позитив нести.
0: Ну вот, кстати, интересно вдруг стало, а дома вы какая? Тоже позитив?
1: Ну, вообще стараюсь, да, но дома, наверное, я выдыхаю, я такая спокойная, я как лев по гороскопу, я такой котик, хожу себе, мяу-мяу-мяу.
0: Но в нужный момент...
1: А потом как врываюсь, да.
0: В нужный момент включения, да, вот
1: конечно,
0: это самое происходит. Марина, скажите, пожалуйста, или как вам обращаться, баронесса?
1: Марина.
0: Марина, давайте, Марина.
1: Сегодня можно просто Марина.
0: Хорошо.
1: Настроение у меня такое.
0: У вас такое настроение. Вы, когда вы впервые поняли, что вот музыка — это уже не просто увлечение, а это станет серьезной частью жизни?
1: Ох-ох-ох, хороший вопрос.
0: Спасибо, уже неплохое начало интервью.
1: Неплохое начало, правда. Слушайте, ну,
0: какой-то
1: как
0: щелчок.
1: Родители рассказывали, что с детства, в принципе, я всегда была заводная, артистичная, и с тех самых времен я хотела, вот, я знала, что я буду либо актрисой, артисткой, либо певицей. Мне кажется, вот тогда щелкнула по башке, уже тогда, наверное, вот, ты далеко пойдешь. Ну, мне кажется, у меня получается, насколько далеко зашла, но мне кажется, с каждым шажочком ступенечка все выше и выше. Но это работа с детства. Я не могу так сказать, что вот когда-то щелкнуло у меня. Я просто всегда занималась любимым делом, то, что я люблю. То есть с детства это была музыкальная школа, мне все это нравилось, да. Я обучалась потом в университет, и я уже поняла, что свою жизнь я свяжу с музыкой, в частности, с пением. Вот как-то и других вопросов у меня не возникало, кем же я стану, поэтому это такой не щелчок, большой бум, который вот со мной всю жизнь, что я занимаюсь.
0: Слушайте,
1: просто любимым делом.
0: Я вычитал, мы же, оказывается, с вами так или иначе коллеги, вы же работали учителем, правильно? У вас,
1: да,
0: педагогическое образование, правильно?
1: Да, педагогическое.
0: А кто вы? Ой. Учитель чего?
1: Не поверите, я учитель музыки и английского языка.
0: Вот, вот в этом точно, коллеги. Я, кстати, учитель английского языка. Представляете, мы встретились, вы певица, а я радиоведущий. Вот
1: так бывает,
0: учителя.
1: Все сложилось у нас, да?
0: Слушайте, ну вот скажите, вы работали учителем в Витебске, правильно это было?
1: Нет, я по распределению, в Витебске я училась, я сама родом из Витебска, а по распределению я попала в Оршу. Мне так хотелось оторваться от родительной, конечно же, были там предложения уехать куда-нибудь на деревню к бабушке, но я такая, ну а чего, я не хочу в деревню. И было предложение, вот в Оршу поедешь, все-таки. Можно было взять открепление, когда я приехала, то есть, ну, свободное распределение, вот, когда предложили. Говорит, у нас нет мест на учителя музыки, а специальность двойная, иностранный язык, английский. И вторая, говорит, вы можете просто взять открепление и уйти в свободное плавание. Но мне так хотелось почувствовать себя вот взрослой, самостоятельной. И я... страшновато, конечно.
0: Но было, почувствовали?
1: Да, я осталась на 3 великолепных года в Орше. Жила, работала... То есть, как бы, все было хорошо. Но спустя этих 3 года я сказала себе, я в школу больше работать не пойду. Я очень люблю детей. И пусть это останется вот на расстоянии, я люблю детей, но не в школе. Ну, кажется, вот как-то...
0: Слушайте,
1: мне там скучно. Вот эти вот бумажки, волокиты, заполнение всех журналов. И это надо самообразовываться, учиться, развиваться. А я такая где-то, знаете... Честно, положа руку на сердце, скажу, что немножко лентяйка. Я такая,
0: вы артистка, вы,
1: да,
0: вас...
1: мне надо вот, вот этот творческий полет, а сидеть в рамки меня, запихнуть вот в школы и школьные программы. То есть, как бы, я сказала спасибо, я честно отработала все, с меня хватит, и вот...
0: Марин, ну было ощущение, вот когда вы попали в музыку, все вот это свет софитов, клипы, телешоу, было ощущение, куда я полезла? Может, вернуться вот к той жизни, к спокойной, нормальной такой, нет?
1: Нет, у меня никогда такого не было. И причем, когда я вот только попала на большое пространство, скажем так, да, и у меня не было ощущения, что вот это что-то новое для меня, это впервые, наоборот, меня еще настолько захлестнуло, что я себе сказала, что отсюда никуда ни ногой, вообще, только вперед туда, дальше. К звездам!
0: Давайте прервем небольшую музыкальную паузу. Но, кстати, у нас же есть чат в Телеграме, чат Душевного радио. Вы можете задавать вопросы. Сегодня у нас в гостях финалистка, да, ведь вы
1: финалистка
0: X-Factor,
1: да,
0: Беларусь.
1: Мы с Настей Кравченко, да, с Никитой Белько были в первом сезоне. Вот мы...
0: Участница всевозможных телешоу, звезда наша белорусская Марина Барановская, она же баронесса. Можете задавать вопросы. Про что это я? Про чат, конечно, Душевного радио. Вот туда пишите. Прервемся на небольшую паузу, ну и продолжим.
2: Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни. В эфире эксперт по подготовке к школе. Где искать большой выбор? В Трицыны. Где стильные тетради и трендовая канцелярия? В Трицыны. А выгодные цены? Вы уже знаете ответ. Все для школы и творчества. В Трицыны. Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 10 57.

0: Душевное радио. Я очень надеюсь, что вам сегодня и душевно, и хорошо, и спокойно, и вообще вы рады нас слышать. Почему нас? Говорю я, да потому что я, Дмитрий Кустов, здесь не один, здесь со мной Марина Барановская, она же баронесса, наша известная белорусская певица, ну и, кстати, участница городского фестиваля «Настроение лет», который пройдет в Минске 5 сентября. Я надеюсь, вы придете, ну и вы придете.
1: Я приглашаете, приду. И всем привет, кто только к нам подключился.
0: Да. Давайте мы поговорим про этот фестиваль немножко попозже. Вот хочется поговорить про X-Factor, буквально пару вопросов. X-Factor, Беларусь дал вам, по сути, известность, да, можно так выразиться?
1: Да.
0: А что он у вас забрал?
1: Ого, ничего себе, забрал что?
0: Угу. Ну, смотрите, может, свободное время, жизнь личную?
1: Наверное, ну, свободного времени, конечно,
0: поменьше
1: подзабрал, да, потому что то туда, то сюда. Вот на радио к вам пришла. Хотя сегодня вот идут съемки уже 6-го сезона, я уже и там успела побывать, посмотреть на ребят, потому что, ну, Factor Bay — это навсегда в сердечке, это большая, огромная семья, с которой связано, с которой все, собственно, и мое творчество... Большая карьера, если так можно сказать, началась. Вот все оттуда началось. Ничего особо такого не забрал, только и приобрела.
0: Только положительное,
1: только
0: да?
1: положительное приобретение. Друзей, знакомых, творчество. Все только хорошее, да.
0: Вашим наставником, насколько я помню, Серега, да, был?
1: Серега был, да.
0: Скажите, вот... Всегда интересовал такой вопрос. Ведь он давал какие-то советы, правильно? Я думаю, и не один, и не два.
1: Да.
0: И вы тогда, ну, возможно, ну вот скажите по секрету, не соглашались, а сейчас поняли, а ведь мужик был прав. Вот есть такие советы?
1: Слушайте, он, на самом деле он давал такие советы, которые прям попадали в меня, с которыми я прям вот соглашалась, потому что многие ребята были, ну, молодые, да, моложе, чем я, и причем так довольно-таки намного. А я как уже взрослый человек, и Серега взрослый, то есть, ну, как бы у нас сложился этот коннект, меня как вот научать, поучать, то есть как бы ничему не пришлось, потому что на тот момент уже опыта стояния на сцене, на большой, на участие в конкурсах как бы хватало, поэтому все советы, которые мне говорили, я только внимала, меня ни в коем случае не обижала, и это были дельные советы, поэтому...
0: То есть, вот а вообще в жизни вот к критике со стороны, как вы относитесь к критике? Ну, честно.
1: Честно, если это конструктивно... Ну, я, опять же, вернусь к тому моменту, когда говорила, я лев по гороскопу, так. Огненный, где там, возможно, вспыльчивый. Я учусь. Скажу, что раньше критики это было очень как-то вот болезненно. Mm-hmm. Да и сейчас, чего греха таить, возможно, где-то на что-нибудь обижусь, но не всегда подам виду, знаете. Но если это конструктивно, по делу... замечание какое-то, совет от людей, как-то сказать, не вышестоящих, а, ну, компетентных в своем деле, которые знают, я прислушаюсь, меня ни в коем случае это не обижает, я только слушаю и, понятно, слушаю, но поступаю по-своему.
0: Но если вот все-таки вот в соцсети, вот в Инстаграме прилетит что-то такое, знаете,
1: знаете,
0: вот едкое такое...
1: Мне... Я могу даже посчитать, наверное, на одной руке, ну, на двух, сколько мне вот прилетало плохого. В основном как-то люди...
0: Эти люди заблокированы уже или...
1: Да я нет, я просто смайлики веселые хохочу, я говорю, вот, ну, спасибо, вот, просто... Я не обижаюсь, это не мое, то, что про меня они говорят, это их, это они несут в свое вот такое какое-то не очень хорошее настроение в мой адрес. Я просто знаю, что я не такая, поэтому отношусь к этому, ну, пусть будет. Каждый человек имеет...
0: Право на мнение, правильно?
1: Право на мнение, конечно, и не значит, что оно у нас должно как-то совпадать, ну, чтобы прям как-то такие вот хейтеры, вот честно, я вот могу в этом плане даже похвастаться, что у меня, ну, таких вот прям вот нету.
0: Марина,
1: может, потому что я еще не так вот взлетела, там, знаете.
0: Слушайте, ведь это прекрасно, что нет хейтеров. Я вам искренне желаю, чтобы их и не было в дальнейшем.
1: Спасибо.
0: Ребят, чат душевного радио у нас в Телеграме есть. Задавайте вопросы. Вот Татьяна написала: «Добрый вечер, Дмитрий». Татьяна, ну и вам доброго вечера. У нас тут Марина Барановская, на секундочку. Вы, пожалуйста,
1: да-да-да, задавайте вопросики, ребят,
0: спросите.
1: Не стесняйтесь, нам
0: да.
1: все все ответим.
0: Мы на небольшую музыкальную паузу прервемся, ну и поговорим про фестиваль «Настроение лета», который пройдет 5 сентября в Минске.
2: Память в камне. Крупная компания. Гарантии, как гранит. Память в камне. .by.
3: Душевное радио. Слушай свое.

0: Ну что, список покупок в школе закончился?
1: Угу, если наша классная не пришлет новый.
2: И что делать?
3: Ехать в Белбланк!
0: Белбланк. Более 100 магазинов по всей стране. Все для школы в одном месте по выгодным ценам. Ассортимент на сайте shop-belblank.by.
4: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
5: Впереди хороший знак.
6: Подключайтесь на Life, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на LifeBuy и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026, включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
7: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: вы слушаете «Душевное радио». Напомню, что настроение лета. Вот этот фестиваль пройдет в Минске 5 сентября. Там будет грандиозная дискотека. Все под открытым небом. И там будет яркое,
1: кто
0: обаятельное.
1: Же там будет?
0: А кто же там
1: Наверное,
0: будет?
1: Я.
0: Кто здесь?
1: А кто здесь?
0: Марина Барановская. Да, она же баронесса. Марин, давайте мы поговорим про фестиваль. Но перед этим очень хочется мне задать вопрос.
1: Давайте.
0: Про ваши прически и наряды. Откуда вы черпаете вот эту яркость? Вот откуда это все идет и почему?
1: Ну, изнутри, наверное, из души как-то. Я столько уже, на самом деле, поменяла цветов волос. Вот-вот. Вот какой-то... Это кто-то мне... Не помню, правда, кто задавал вопрос такой. Это ты специально так, чтобы тебя вот замечали, что тебе больше показать нечего? Я говорю, ну, у людей кто-то там парики меняет, шляпы носит. Я говорю, ну, вот у меня вот такая фишка. Я люблю яркость, что-то вот интересное, поэтому вот...
0: В основном под настроение,
1: это,
0: да? Как-то?
1: Да, это мой образ. Я вот баронессу зато узнают с тех времен. Говорит, это с розовыми, говорит, волосами. Вот уже знают, что это я.
0: Запомнился, знаете, что бирюзовый, значит, цвет волос и розовое платье яркое.
1: Было.
0: Где-то
1: это...
0: вы были?
1: Это был первый сезон «Залетай в тренды» в Москве. Такой... Господи, как его называют? Короче, в ВК, ВКонтакте. Я все проект, господи, ага. Я забыла слово.
0: Проект,
1: проект, ага. Да, авторской песни. А еще в этом же наряде была новая песня года в Москве Господи, я уже забыла, в 23-м или 24-м или 22-м году. Угу. Вот наряд у меня такой ярко-розовый фуксия и вот бирюзовый цвет волос. Тогда было вот у меня такое настроение.
0: Мне кажется, да. Это можно назвать настроением лета.
1: Настроение,
0: да?
1: Лета. Да. Хотелось бы еще чуть-чуть погреться, да, вот хочется.
0: Ну вот, кстати, 5 сентября мы с вами, это, я так понимаю,
1: погреемся. Мы будем
0: греться,
1: танцевать, зажигать однозначно.
0: Марин, скажите, вот что для вас вообще выступать на таких больших городских праздниках? Что это значит для вас?
1: В первую очередь дарить людям вот свое хорошее настроение, свой запал, свой заряд, с которым я выхожу. Правда, я максимально собираюсь вот с мыслями, что люди пришли сюда, кто-то специально на тебя пришел посмотреть, кто-то шел мимо в городе гулял, и ты дал такой посыл, что человека заставило это остановиться и посмотреть, кто же там отжигает на сцене. Поэтому в первую очередь это поделиться своим хорошим настроением, своим творчеством.
0: Кстати, было интересно, имеет ли это вообще значение? Смотрите, вот есть же два вида слушателей, да, зрителей.
1: Так.
0: Одни приходят потанцевать, погулять,
1: да.
0: Что-то перекусить, ну и заодно послушать, да?
1: Угу.
0: А другие приходят вот лично на ваш концерт, да, послушать. Вот для вас это имеет значение? Или и тех вы можете развеселить, заманить к себе?
1: Правда, это не имеет значения. Для меня уже большое счастье, что кто-то специально пришел, стоял, кто-то вот, мне кажется, наоборот, немножко круче, когда человек проходил, гулял, а ты его
0: такой,
1: своей
0: опа.
1: Энергетикой заставил остановиться и посмотреть на тебя. Мне кажется, это здорово, это надо еще уметь. А я умею, поэтому 5 сентября приходите и убедитесь в этом сами.
0: Проверим. Я, кстати, напомню, что да, в рамках городского фестиваля «Настроение лета» в Минске 5 сентября состоится грандиозная дискотека под открытым небом. Танцплощадка с душевным радио. Там будет баронесса, она же Марина Барановская. Она сегодня у нас в гостях. Мы продолжим общение уже совсем скоро. Задавайте вопросы. У нас есть чат душевного радио в Телеграме. Туда можете писать.
2: Алиса, включи душевное радио.
3: Включаю душевное радио.
4: Душевное

0: слушаете «Душевное радио». Напомню, 5 сентября фестиваль «Настроение лета». Ну, супер-мега-дискотека там будет, танцплощадка от «Душевного радио». Все звезды, все-все-все, Марина Барановская сегодня в гостях у нас, баронесса. Марин, давайте напоследок небольшой блиц. Вот люблю я блицы. А вы любите?
1: Я люблю, честно, я мечтала, чтобы кто-нибудь со мной на радио прошел вот этот вот, чтобы я прошла этот блиц-опрос.
0: Ну, давайте попробуем.
1: У меня сложилось, давайте.
0: Готовы?
1: Сегодня.
0: Так, коротко, быстро, главное. Вот главное быстро.
1: Даже не думая,
0: да,
1: надо...
0: Да, вообще не думайте, вот сразу.
1: А там да или нет, или просто что-то...
0: А там разное. Давайте попробуем.
1: Смотрите, первое.
0: Деньги или слава?
1: Славные деньги.
0: Овации стадиона или миллион просмотров?
1: Овации стадион.
0: Работать ночью или спать до обеда?
1: Спать до обеда.
0: Одиночество, ну или побыть одному, или на тусовке?
1: Ой, раньше было побыть на тусовке, наверное, со временем теперь вот побыть дома одному, кайфануть.
0: Кошки или собаки?
1: Любые животные.
0: Любые.
1: Да.
0: Последнее. Глубокий такой вопрос будет. Подумайте, ну ладно, есть время. Быть понятым или быть богатым?
1: Быть понятым, конечно. Быть понятым и услышанным. Богатство это такое.
0: Это очень важно, я думаю, когда есть человек, который может понять. Ну и последний вопрос. Вот будет он касаться, это уже не блиц, это наш фестиваль, да, «Настроение лета» 5 сентября. Вот вы выходите к людям 5 сентября. Они пришли за хорошим настроением, да? Какое настроение вы сами хотите унести после концерта со сцены?
1: За мою, не побоюсь этого слова, уже большую практику работы на сцене я всегда уношу только вот горящие глаза вот оттуда, которые, собственно, для чего и выхожу на сцену, чтобы увидеть горящие добрые глаза. Меня это на самом деле питает, понимаете? Когда вот этот вот идет энергообмен, в первую очередь, конечно же, нужно тебе постараться, чтобы там зажглись вот эти вот искорки, глазки. Я думаю, что у меня это получается, поэтому и эту энергетику я себе выхватываю, и вот с вот этим теплым огонечком на сердце иду дальше такая... Можно где-нибудь увидеть Марину по городу, если она идет и улыбается, как дурочка, просто сама себе. Знаете, что она идет с какого-нибудь мероприятия, вот... Слушайте, от которого просто кайфанула и иду в хорошем настроении, потому что зарядилась от людей.
0: Ну вот хочется сказать всем, кто нас слушает сейчас, вот 5 сентября после фестиваля вы уж следите за Мариной Барановской.
1: Следите, потому что рот будет урваться от улыбки, потому что для меня уже большое счастье, большая радость, конечно же, выступать на этой площадке, на которой я не раз уже выступала, поэтому, любимый Минск, приходите, увидимся, будем веселиться, отдыхать и танцевать. И главное, чтобы погода, правда, нас не подвела.
0: 100%. Вот дождь нам точно не нужен, я
1: не
0: думаю.
1: Не нужен, мы будем разгонять тучи,
0: да,
1: руками.
0: Ребят, 5 сентября «Настроение лета», фестиваль называется, там танцплощадка с «Душевным радио» и Дмитрием Санковичем, ну и там будет Марина Барановская, наша баронесса. Обязательно приходите, Марин. А вам спасибо, что вы пришли к нам.
1: А спасибо, что пригласили, и до встречи со всеми.
0: До встречи, спасибо за общение.
2: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп.
3: Подробности в Могилевской области по номеру 123.
4: Дорогой, стой! Там пантера!
5: Какое стой? Бежим!
6: Мечтаете о каменном, деревянном или кирпичном доме, но пугают цены на материал и работу каменщиков? Сальто-профиль. Ваш дом получит роскошный вид элитной усадьбы по цене обычного фасада. А компания «Пантера» поможет получить профессиональный монтаж под ключ. «Пантера». Официальный дилер «Альто-профиль» ФРБ. Город Витебск. Код 44-595-5577.
0: Ребят, мы продолжим общение уже в следующем музыкальном часе. Ну а пока напомню еще об одной прекрасной группе. Группа «Блестящие» в золотом составе на душевном фестивале 17 октября в Дворце спорта в Минске на танцплощадке «Душевного радио». Не пропустите.

0: начала часа представляет жилой комплекс «Минск-Мир».
1: «Минск-Мир» – это про возможности. Не упустите свой шанс и свою выгоду. Скидки до 670 рублей с квадратного метра при покупке определенных бизнес-апартаментов. Прекрасное лето. Прекрасные скидки в комплексе

0: Поздравления пострадавшим и обнаружение живыми всех пропавших без вести. После катастрофического наводнения в Непале и китайском Тибете почти 1500 человек считаются пропавшими без вести. Среди них по меньшей мере 800 иностранцев. Число погибших уже превысило 165 человек и, по оценке полиции, может возрасти. Масса грязи и камней обрушилась в горную реку, вызвала мощные наводнения в городах и долинах Гималаев. Среди пропавшей в Непале группы туристов числится белорусская гражданка. Об этом сообщили в нашем внешнеполитическом ведомстве со ссылкой на посольство Беларуси в Индии. Все детали уточняются. В национальном аэропорту Минска внедрят искусственный интеллект в системы безопасности. Там показали работу двух досмотровых комплексов производства китайской компании. Также обсудили развитие учебного центра авиационной безопасности ИКАО и его оснащение тренажерами для подготовки специалистов. Внедрение новейших технологий позволяет выводить стандарты безопасности национального аэропорта на качественно новый уровень. В Минске с пятницы по воскресенье пройдет фестиваль узбекской дыни. Можно будет попробовать разные сорта дыни и другую продукцию из Узбекистана. Программа начнется в 16:00 в пятницу на площадке у Дворца спорта. Для гостей проведут дегустации, расскажут об узбекской кухне и традициях. И также на фестивале выступят музыкальные и танцевальные коллективы из Узбекистана. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля ровно, евро 3 рубля 50 копеек, 10 юаней 4 рубля 48 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 58 копеек.
1: Погода на душевном радио.
0: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет малооблачно и без осадков. Ночью плюс 3-12, а днем в Бресте 22-24, в Гродно, Витебске, Гомеле, в Могилеве 21-23, в Минске ясные 20-22 тепла. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синькевич, а далее на душевном радио Дмитрий Кустов и проект «Музыка в дорогу». Час проверенных драйвовых хитов.

0: Лотереи до 3 января 2029 года.
1: 30 августа Суперлото разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lato.by через ЕРИП или у распространителей.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Раньше мы гонялись за этими дисками по всем ларькам, а теперь легендарная музыка в дорогу возвращается. I'll be
4: back. Каждый будний день с 17 до 18.00.
3: Включай громче душевное радио. Душевное с музыкой радио. В дорогу ты не просто доедешь, ты долетишь.

0: Привет, Беларусь! Мы группа
1: «Блестящие».
2: 17 октября, в субботу, мы приедем к вам в Минск на душевный фестиваль.
3: Встречаемся во дворце спорта на большой танцплощадке от душевного радио.
4: В программе будут только любимые песни, хорошее настроение и танцы от души.
1: Мы будем вас ждать!

0: Вы слушаете «Душевное радио», а давайте-ка ехать домой вместе. Там ждет вкусный ужин, любимый диван, ну и какой-нибудь классный сериал или фильм. Ну вот, кстати, уже в следующем музыкальном часе дам вам кинорекомендацию на этот вечер. Ну а в этом мы едем домой, ускоряемся потихоньку. Слушаем классную музыку за рулем. Кстати, скоро новость автомобильная вам в нагрузку, но раз вы за рулем или где-то рядом. Ну а пока, доброго вечера. Меня зовут Дмитрий Кустов. В ближайшие 2 часа мы проведем вместе. Не знаю, как вам, а мне точно будет хорошо.
1: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября.
2: Двухместная палатка всего за 29,90. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Дорогой, ты же говорил, что после 6 ни-ни.
5: Так а я и не ем. Я просто слоневский сервелат охраняю.

0: перед этим качеством бессильны любые правила. Слонимский мясокомбинат. Вкусно до безумия.
1: Я уже 3 магазина обошла, а купила только 2 тетради.
2: Новичок. В смысле? Все для школы беру в 3 цены. Канцелярия, творчество, сильные новинки и все выгодно.
1: Почему ты раньше молчала?
3: Все для школы и творчества в 3 цены.
4: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 1057.
5: Прокачай авто музыкой в дорогу. Душевное радио.

0: Project «Она одна». Вот если вы хотите проводить вечера не в одиночестве, есть предложение прийти 5 сентября. Там будет городской фестиваль настроения лета. И все это на площадке у Дворца спорта. Ну, еще там танцплощадка с душевным радио и Дмитрием Санковичем. Будет харизматичный Максим Тимаков, зажигательная баронесса, ну и группа «Коза Ностра». Ну, кстати, это еще не все. Самый душевный вечер года порадует гостей дегустацией чая в уютном чайном дворике, призами от партнеров душевного радио и фотографиями на память каждому желающему. Ну, а те, кто придет в тематическом образе, получит суперприз от генерального партнера Слонимского мясокомбината. Кстати, главное – это интрига. Прямо на площадке мы разыграем билеты на 3 концерта душевного фестиваля. 5 сентября в 17:00. Встречаемся на площади у Дворца спорта. Приходите, будет очень душевно. Пока желаем вам шикарного вечера. Если вы за рулем, и новость вам в придачу. Mercedes представил новый G-класс. Говорят, самый дорогой, неоднозначный. Роскошная версия. Она была уже оценена в 3,5 миллиона долларов. Кстати, по мнению создателей, высокая цена обусловлена колоссальным объемом ручного труда. Ну, например, создание крыши из алюминия заняло более 3000 часов. Представляете, только вот в крышу вбахали столько времени. Металл, кстати, обрабатывали вручную по деревянным шаблонам, но затем на него нанесли рисунок черными и золотыми красками. Ну, а в центре композиции красивый жеребец. Ну, кстати, если внешняя часть внедорожника вызывает меньше вопросов, внутренняя способна повергнуть в шок. Там практически каждая деталь от сидений до дверных карт затянута кожей бордового оттенка. Вы просто вот представляете это, да? С обилием металлических вставок и разнообразных узоров. Ну, мне кажется, подойдет тем, кто помнит зарождение тюнинга, да, в наших странах. Кто, может быть, даже в 90-е посетил это горе-ателье. Ну, вот такая вот безвкусица на миллионы, как уже прозвали в интернете. Кстати, фото там же можете посмотреть. Вам легкого вечера.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: Максим отпускает, но я вас ни в коем случае никуда не отпускаю. Более того, призываю оставаться с нами. Желаю вам удачного пути. Тем более, впереди много-много всего интересного. Очень скоро дам и кинорекомендации на этот вечер. Еще узнаем про самую дорогую Хонду Айртона Сенны. Ее могут продать за 1 миллион долларов. Ну вот, очень скоро в нашем эфире. Ну а пока делайте громче. Нас можно слушать в отличном качестве на сайте душевнаярадио.бай. Там продолжается онлайн-вещание. Не нужно приемник настраивать. Просто зашли на сайт душевнаярадио.бай, включили, нажали кнопку, и мы с вами 24/7. Заходите.
1: Реклама. Не жди сезон. Купи дешевле. В «Автосеть» скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает.
1: Светофор. Телефон рекламного отдела МТС А1.
3: 624-10-57.

0: это «Девчонка» в эфире «Душевного радио». Слушайте, ну пока еще лето, да, 27 августа. Хотелось сказать, пока еще греемся, но нет, как-то не получается. Что-то погода немножко сломалась, поэтому давайте добавим еще больше динамичной музыки. Музыка в дорогу в ближайшие 15 минут в нашем эфире. Дальше в нашем эфире новости. Еще о погоде узнаем, но пока есть время, загляните в наш Инстаграм. Найдете страницу «Душевного радио». Много всего классного, и розыгрыш там есть, и на нас можно посмотреть, на любимых ведущих, можно увидеть много звездных гостей, ну и не только, не забудьте подписаться на Инстаграм «Душевного радио».
1: Ну что, список покупок в школе закончился?
2: Угу. Если наша классная не пришлет новый.
3: И что делать?
4: Ехать в Белбланк!
1: Белбланк. Более 100 магазинов по всей стране. Все для школы в одном месте по выгодным ценам. Ассортимент на сайте shop-belblank.by.
5: Впереди хороший знак.
6: Подключайтесь на Live, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на LiveBuy и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026, включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
7: Телефон рекламного отдела «Душевного радио» 29 624 10 57.

0: I give you my heart в эфире Душевного радио. Дальше здесь Сергей Сенкевич. Новости еще о погоде узнаем на ближайшие сутки. Ну и, кстати, очень скоро расскажу вам про самую дорогую Хонду. Тана Сена, это трехкратный чемпион мира Формулы-1. Ну вот и продают автомобиль-то его все ближайшее время в нашем эфире. Ну а пока заходите на наш сайт душевное радио.бай, слушайте нас онлайн.
1: Душевное радио. Слушай свое.
2: Всем салют, это Юля из группы Parade of Planets. Слушайте наши песни на Душевном радио.

0: Начало часа представляет жилой комплекс «Минск Мир».
1: Чем увереннее вы начинаете, тем больше получаете. В комплексе «Минск Мир» скидки на жилую и коммерческую недвижимость. При первоначальном взносе 50% скидка 5%. Дальше – больше. При 100% оплате – до 14%. Скидки действуют при рассрочке на 1 год. Подробности по телефону 7675. Сайт minskworld.by.

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Добрый вечер. Президент направился с рабочим визитом в Россию. Как пишет Белта, программой запланированы переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Главы государств обсудят ключевые направления двустороннего сотрудничества. Лидеры Беларуси и России также обменяются мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки, тематике

0: В госстандарте напомнили, у владельцев такого транспорта осталось всего несколько дней, чтобы пройти оценку соответствия в упрощенном порядке. Подать заявку необходимо по 31 августа. Работы по оценке соответствия устройств проводятся по установленной процедуре и формируемым лабораториями графиком, включая выездные оценки в районах. С 15 по 17 октября белорусская столица снова наполнится атмосферой музыкальной теплоты и искренних эмоций. В Минске пройдет душевный фестиваль. 17 октября в 9 вечера зрителей ждет концерт, дискотека, танцплощадка с душевным радио. На сцену выйдут настоящие королевы танцпола, группа «Блестящие», ретро-вумен-трио «Розовые розы», а еще обаятельный Максим Тимаков и харизматичный диджей Дмитрий Санкович. Тот самый голос душевного радио, который точно знает, как сделать вечер веселым. Музыкальная машина времени перенесет всех в атмосферу 90-х и 2000-х, превратив это событие в праздник безудержной энергии и настоящих танцевальных хитов. Спешите за билетами. К новостям компании «В Домино» срежут цены. Только в августе, с четверга по воскресенье, маленькие пиццы от 10 рублей 99 копеек, средние от 15 рублей 99 копеек, большие всего от 20 рублей 99 копеек. Подробности на «Доминос Бай» по номеру 7717. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля ровно, евро 3 рубля 50 копеек, 10 юаней 4 рубля 48 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 58 копеек.
1: Года на душевном радио.
0: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет малооблачно и без осадков. Ночью плюс 3-12, а днем в Бресте 22-24, в Гродно, Витебске, Гумере, в Могилеве 21-23. Тепла в Минске ясные 20-22 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенькевич. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем, и Дмитрий Кустов.

0: телевизор или газонокосилку. Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
1: Яркие артисты, яркая музыка, праздник без границ. Народное – это модно. Татьяна Куртукова, Прохор Шаляпин, Плута, Александр Амелев, группа «Балаган Лимитед» и другие артисты. Душевный фестиваль приглашает на концерт «Душа народная». 17 октября, Минск, дворец спорта. Билеты на Ticket.pro.
2: Генеральный партнер фестиваля – белорусский маркетплейс «Емол».
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Душевное радио.

0: Вы слушаете «Душевное радио». Вот ехал сегодня с утра по делам. Впереди мужик за рулем сам с собой разговаривал. Я подумал, ну, странно. А потом, знаете, посмотрел на пробку и понял, у человека уже просто нет других вариантов. Вам хорошего вечера. Надеюсь, вы не в пробке. Но если вдруг попали, расскажите нам. У нас есть чат, чат «Душевного радио» в Телеграме, где стоите. Какие места в Минске сейчас лучше объезжать. Ну и не только это. Можете туда свое настроение забросить. Привет, поздравления. Да все, что захотите. Все в чат «Душевного радио». Но меня зовут Дмитрий Кустов. Ближайший час проведем вместе. Будем слушать не только музыку. Еще дам вам кинорекомендацию на этот вечер. Но если вдруг планов нет и уже любимый сериал закончился и книжки читать не хочется, все в ближайшее время. Ну а через минут 7 расскажу про самую дорогую Хонду Айртона Сенны. Ее могут продать за 1 миллион долларов. Все это впереди. Вам легкого вечера. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Хочется слушать.

0: Вы слушаете «Душевное радио». Я надеюсь, вам сегодня хорошо, и вы не стоите в пробке, как вот Алена и Дима, которые прислали фото в чат «Душевного радио» в Телеграме. Да, вот, кстати, открыл в себе суперспособность, теперь по фото могу определять, как зовут людей. Вам большой привет. Вот Александр пишет, такой серьезный Дмитрий на фото, прям страшно обгонять. Александр, это вы еще не видели Диму, когда он едет. Это он сейчас просто стоит. Он поедет, там и Алена не будет фотографировать. Ну, кстати, удачного пути желаем. Новость на нагрузку. Оказывается, самую знаменитую Хонду могут продать за 1 миллион долларов. Что за знаменитость такая? Скажу вам, она принадлежала трехкратному чемпиону мира Формулы-1 Айртону Сене. Ну, кстати, торги пройдут 31 октября, ну а предполагаемая стоимость автомобиля оценивается, ну, примерно от 700 тысяч долларов до 1 миллиона. Как вы понимаете, это существенно превышает цены на модели того периода. Ну, а самым известным кадром с участием Сены этого автомобиля стал кадр, где он поливает ее из садового шланга. Ну, и еще, конечно, был кадр, когда он приехал на этой машине на Гран-при Португалии в далеком 91-м году. Вот вы представляете, за машину 1 миллион долларов. Но, с другой стороны, это же не просто машина, это целая история. Пусть сегодня происходит только хорошая история. Вам отличного настроения, легкого вечера, ну и удачного пути. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Веселые факты о здоровье представляет лекарственный препарат «Флуконазол Фармленд».
2: Новорожденный ребенок имеет около 350 костей, на 144 больше, чем взрослый. Это всего 206 костей. По мере роста многие кости попросту срастаются.
3: Я словно мертвый, оторван от земли, поднятый к небу. Оттуда вижу сны, ты просто представляешь, они красивые и сны. А жить представить это просто невозможные мечты.

Вы слушаете душевное радио. Неважно, куда вы едете, где вы сейчас находитесь, вы можете слушать нас 24/7 на сайте душевнаярадио.бай. Очень удобная штука. Просто жмите вверху кнопку онлайн-вещания. Мы с вами, где бы вы ни находились. Может, вы в отпуске, а может, просто едете с работы домой. Ну, а, кстати, если планов сегодня на вечер нет, ну или в планы входил просмотр какого-нибудь классного ужастика, вот дам вам очень скоро персональную кинорекомендацию. Вчера посмотрели один хоррор с женой, но, как вы понимаете, в семье никто не выспался. Но если вы думаете совсем о другом и, к примеру, уже планируете свой завтрак, знаете, что делает его идеальным? Глазунья под любимые хиты. Ребят, коллаборация, которой вы не ждали. Кобринские яйца теперь в упаковке с логотипом душевного радио. Ну а совсем скоро появятся новые. Да, именно новый дизайн упаковки. Ищите в магазинах «Корона», «Грин», «Юнистор», «7Пятниц», «XXL», «Еврооп», «Соседи», «Простор», «Копеечка», «Маяк» и «Доброном». Ну и присылайте нам фото.

0: через ЕРИП или у распространителей.
1: Так-так, и кто это у нас тут хрустит?
2: Это не я. Это слонимская колбаска сама меня нашла.
1: Вкусно так, что пальчики оближешь.
3: Когда действительно вкусно, скрывать эмоции невозможно. Слонимский мясокомбинат. Любимый вкус вашей семьи.
4: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 10 57.

0: Вы слушаете «Душевное радио». Если сегодня вечером планов нет, хочется какой-нибудь фильм, может, какой-то ужастик глянуть, дам вам прямо сейчас персональную кинорекомендацию. Вчера с женой глянули один такой фильм. Смотрите, можно просто сейчас запомнить название, да? Ну и где-то на выходных посмотреть, потому что, ну, страшно спать. Не то слово. Ну вот просто представьте, да, вот что происходит в фильме. Вы приезжаете поздно вечером в незнакомый город, открываете дверь снятого дома, ну а там живет незнакомый мужчина. Причем он, кстати, на полном серьезе утверждает, что тоже снял этот дом. Ну вот с такого начинается фильм, который называется «Варвар». Это хоррор 2022 года. Я вот максимально советую вам его посмотреть, если сегодня вечером хочется немножко понервничать, ну а сегодня ночью немножко не поспать. Что мне особенно нравится в этом фильме, он постоянно меняет правила игры. Только начинаешь понимать, что происходит, а он подкидывает что-то новое. Причем без бесконечных скримеров, да, вот этих ужастиков. Такой очень грамотный саспенс. А еще здесь постоянно есть вот это ощущение, я бы на месте главного героя уже давно отсюда уехал. Так что, если хочется вечером не просто посмотреть кино, но периодически проверять, точно ли у вас заперта входная дверь, фильм «Варвар» 22 года вполне подойдет. Желаю вам удачного просмотра. Если любите ужастики, сегодня с женой, с мужем обязательно посмотрите. Ну а пока вы с нами, давайте слушать музыку. Ну и не забывайте, что у нас есть страница в Инстаграме. Подпишитесь, получайте подарки, смотрите разный интересный контент, ну и общайтесь с любимыми ведущими.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
0: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Вы слушаете «Душевное радио». Ну, а меня зовут Дмитрий Кустов. Вы знаете, о чем я подумал? Не хочется с вами прощаться, но надо. Но завтра ведь какой день? Пятница. С наступающей пятницей вас поздравляю. Целый вечер завтра проведем вместе. Все это 16 часов. Вам легкого вечера. До завтра. Пока.
1: «Душевное радио». Слушай свое.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном за сегодня. Сергей Сенкевич, добрый вечер. Президент провел совещание по некоторым вопросам социально-экономического развития. Как пишет Белта, одной из тем стала модернизация сельхозпроизводства, в том числе передача государственных активов в агропромышленном комплексе в управление частным компаниям. Как отметил Александр Лукашенко, в начале года был определен конкретный пошаговый антикризисный план для Витебской области. Один из его элементов – передача недостаточно эффективных предприятий в управление новому собственнику. В каждом случае зафиксированы обязательства, в том числе по модернизации производства и погашению ранее накопленных обязательств. Президент обратил внимание губернатора региона и премьер-министра, что при передаче тех или иных активов ВПК в ведение частным компаниям прежде всего должны учитываться интересы государства. В Беларуси хотят упростить процесс получения льготных кредитов на отечественные товары. Как заявили в март, до конца года планируют выработать схему взаимодействия между всеми участниками – банками, производителями, магазинами и покупателями. Потребителю сегодня легче прийти в магазин, потратить 15-20 минут на оформление кредита и приобрести товар, чем выписать в торговом объекте счет-фактуру, а потом отстоять очередь в банке. В итоге многие отказываются пользоваться такими кредитами. В Беларуси разрабатывают системы с искусственным интеллектом, которая поможет спасателям следить за безопасностью людей на воде. Система сможет отслеживать тех, кто заплывает за буйки, погружается под воду и через определенное время не выныривает, а также тех, кто подает сигнал тревоги. Также систему планируют использовать для обеспечения безопасности рыбаков зимой на льду и весной-осенью при выходе на воду на лодках. В Дубае появился первый в мире специально построенный коммерческий порт для электрических аэротакси, которые взлетают и садятся вертикально. Коммерческие перевозки планируют запустить уже в этом году. Четырехэтажный комплекс оборудовали двумя зонами для взлета и посадки, инфраструктурой для быстрой зарядки электрических аэротакси и помещения для обслуживания пассажиров. После выхода на полную мощность порт сможет обслуживать до 170 тысяч пассажиров в год. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля ровно, евро 3 рубля 50 копеек.

Бывают вечера, которые остаются в памяти навсегда. Проведите один из них с нами. Душевное радио собирает друзей. В рамках городского фестиваля «Настроение лета» в Минске 5 сентября состоится грандиозная дискотека под открытым небом. Танцплощадка с душевным радио и Дмитрием Санковичем. Харизматичный Максим Тимаков, зажигательная баронесса и драйвовая группа «Коза Ностра». Но это еще не все. Самый душевный вечер года порадует гостей дегустацией чая в уютном чайном дворике, призами от партнеров душевного радио и фотографиями на память каждому желающему. А те, кто придет в тематическом образе, получают суперприз от генерального партнера Слонинского мясокомбината. Главная интрига. Прямо на площадке мы разыграем билеты на 3 концерта душевного фестиваля. 5 сентября в 17:00. Встречаемся на площади у Дворца спорта. Приходите, будет очень душевно.

0: Иногда нужно просто позвонить своим и сказать: «Встречаемся в субботу», потому что давно пора увидеться, потанцевать и провести вечер в хорошей компании. 17 октября, Минск, Дворец спорта. Танцплощадка с душевным радио. С нами вместе поют и танцуют золотой состав группы «Блестящие», ретро-вумен-трио «Розовые розы», Максим Тимаков и бессменный диджей душевного радио Дмитрий Санкович. Билеты на Ticket.pro. Генеральный партнер фестиваля — белорусский маркетплейс «Емол».
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057. Душевное радио. Слушай свое.

За черной-белая идет полоса, а после темной ночи снова рассвет, и перед радугой будет гроза, но только

0: Реклама.
1: Поступил звонок из банка. Сообщают о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Юр, я говорю серьезно. Могут стрелять по мне, а зацепят вас.
1: Саша, это общее дело.
0: И потом, мы с первого класса вместе.
2: И за все, что мы делаем, отвечаем тоже вместе.
0: Бригада.

0: слушаете «Душевное радио».
1: Когда позади тяжелая рабочая неделя, и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на танцпл...

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцплощадка.

Только на нашем канале вы можете услышать популярные ритмы и мелодии артистов зарубежной эстрады.

Душевное радио. Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на танцплощадку.

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцплощадка.